0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Давай.

0: Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Оставь зеленый свет.
5: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
0: Новое на новом. Дима Урих. На меня ты не...

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Вот пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Оставь зеленый след.
10: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Зацепила меня.
11: Новое.
12: Зацепила меня. До порога довела.
11: Это вот это.
13: На тебя злая.

нашу здесь искать.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новом радио. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Jetour Север Аэропорт.
5: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Рекламная служба Нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Сейчас, подождите, включу я открывашку. А где она? Черт. Ну, как обычно. Ладно, начнем с песни тогда. Пока я тут буду искать, что куда нажимать. Тем более моя Мишель на малиновой луне тут стояла. А она мне, признаюсь, очень нравится. Не в смысле моя Мишель, в смысле песня. В смысле, и моя Мишель тоже нравится. Мне вообще все нравятся. И вы нравитесь. И все нравятся. Да и Райт Раунд тоже нравится. Все молодцы, короче. Здорово, что собрались. Погнали, через 3 минуты разберемся, что происходит. Что к чему.

0: найду тебя во тьме. Когда пульт не можешь найти от телека, чтобы его вырубить, когда уже все, уже глаза закрываются. Так, это Калинин и Рантраумп. 1+1. Открывалку я так и не нашел. Куда-то. У нас тут некие пертурбации, всякие технические обновления в хорошую сторону. Поэтому иногда микрокосяки будут. Но косяки — это же то, на чем строится 1+1. Так, что происходит? 2 июня. Давайте, надо стенать каждый день. Вот уже целый день. Лето позади, а я еще не загорал. Или там я еще не был на морюшке, а я еще там не ел шашлындос. Надо всегда терять, надо терять лето. Вот это вот. Надо все время переживать об этом. Так, и что еще у нас сегодня? По-моему, Садковская в гостях. Это такая девчонка, которая классно поет. Да, то есть не так часто бывают такие певцы у нас в гостях. Нет, очень часто, но не прям всегда. Которая там авария, что-то авария. Ну, мощная песня. Обсудим это все часов в 10 по Москве. Ну и, конечно... Если вы тоже в соревнованиях по зевоте бы взяли гран-при, первую премию, олимпийскую медаль, если бы этот вид спорта был в составе олимпийских, то ставь класс. Нет, это пенсы так говорят. Ставь плюс в наших соцсетях, сам знаешь где. Я бы, конечно, сходу, у меня бы не было вообще конкурентов в этом виде спорта. Ой, давайте зевнем. Но пока играет РВ. Такая вот тут тоже была песня.
1: Видишь меня в последний раз, я ухожу с тобой.
0: Это новое радио, кстати, на всякий случай.

0: Знаешь, какой песней приманить меня, Кирилл?
1: Да.
0: Спасибо тебе.
1: Назови его как меня.
0: Кого?
1: Его.
0: Ладно. Таксиста?
1: Тракториста.
0: Ты что делаешь? На велосипеде катаешься?

0: Здравствуйте.
1: Вот он говорит, ты назови его как меня. А если его зовут там Васисуалий, например, какое-нибудь смешное имя?
2: Васисуалий.
1: Ну, например, да. Ну, какие еще смешные? На Артем.
2: Много
1: там.
2: Ты знаешь Васисуалиев.
1: Васисуалиев? Да, ну, не, я давно живу. Были да? на моем пути такие Васисуалии, что вообще...
2: Не, ну, учитывая места, по которым ты ходишь, конечно.
1: А что, Тимирязевский район тебе что, не угодил чем?
2: Ну, да нет, всем угодил.
1: У нас там всякие, конечно, тоже есть ребята. Но в основном хорошие. Вот
2: да?
1: такие.
2: Вот да.
1: А вот на Тимирязевской я редко получал вдышло. Вот относительно, например, прошлого.
2: Редко, то есть было все-таки.
1: Ты знаешь, было, да.
2: В смысле, реально?
1: Ну, я не хотел бы рассказывать об этом. Ну, всякие были, да. Ну, не то, что прям получал, но какие-то были мелкие там, так сказать, эти... Я, наверное, раздражаю людей просто самим...
2: Ну, конечно.
1: Я, знаешь, что сделал? Я вчера удалил фотку из аккаунта такси.
2: Почему?
1: Я пробую, прощупываю причины, угу. почему мне снижают оценку постоянно. Вот. А у меня там фотка с сайта Муз-ТВ. Такая, знаешь... Ага. Такая, знаешь...
2: Да.
1: С каким-то фиолетовым задником, там что-то там все яркое такое. Угу. Ну, как какая-то, знаешь, такая какая-то не... Возможно, вызывающее раздражение.
2: Короче, бесячий ты, да, конфликтный человек?
1: Ну, да подожди, нет, почему конфликт? Нормальный.
2: В смысле, ты даже на Тимирязевской вдышло получал?
1: Так, в смысле, откуда ты знаешь причины?
2: Я не знаю причины, но мне уже достаточно. Я за сколько лет в Москве?
1: Я просто за правду. Просто ценник не соответствовал действительности на кассе. Я чуть-чуть предъявил
2: кассе. Сметану пересчитала на 40 копеек.
1: На 2,50 рублей, конечно. Понял. Я, естественно, заявил об этом кассиру, потому что он виноват. Сидит там, понимаешь. Ну и все, слово за слово.
2: Не, мне просто непонятно, потому что я ред флаг вообще для всех. То есть абсолютно. Я
1: видишь?
2: Раздражаю всех в эфире и в жизни, и ни разу...
1: Но при этом 4,99.
2: Ну да.
1: Просто это как будто...
2: То есть, может, ты все-таки в жизни плохой человек?
1: Да нет.
2: Давай подумаем, давай поразмышляем.
1: А я не могу про себя говорить.
2: Почему?
1: Знаешь, это пусть люди скажут, пусть со стороны скажут.
2: Так они тебя в жизни не знают.
1: Ну, они, а кто-то знает. Вот кто меня знает в жизни? Напишите там, пацаны.
2: Нет, не из чата. Там,
1: не из чата, что... нет, а может, друзья там.
2: Вот это у тебя выборка. Из чата кто-то из твоего и друзья.
1: А кто еще? Меня больше никто не знает.
2: Ну, другие какие-то люди.
1: Ну, кто-нибудь другие, вот скажите.
2: Ну, вот кто таксист,
1: человек?
2: Который сегодня подвозил его, напишите.
1: У меня сегодня на тачке. Это не считается.
2: Кто вчера подвозил?
1: Кто вчера? А, что вчера? А, ну вчера... Вчера был вот какой диалог. Значит, едет таксист. Я сажусь, говорю, доброе утро, здравствуйте. Он что-то вот так, думаю, ну ладно. Ну, а я это не люблю. Молча, все, дальше едет.
2: Он увидел фотку твою с Муз-ТВ?
1: Да, и думает, с этим вот этим.
2: Да, я не буду.
1: Потом едем, я наушнички надеваю, все, про там какого-то генсека очередного слушаю, какую-то аудиолекцию. И просто едем на половине пути, он берет, врубает радио, просто громко, что мне через наушники. Вот, и я еду, говорю, заткнись, молчи. Рейтинг и так 4,85. Потом я не выдерживаю, потому что пробивается через наушники.
2: Да.
1: Я говорю, вы не могли бы, вот так снимаю, вы не могли бы, пожалуйста, немножко потише сделать, клянусь, вот такая цитата. Он говорит, так вы же в наушниках. Я говорю, так через наушники пробивается. И взял и ляпнул. Я говорю, у меня профдеформация. Я работаю на радио, меня тошнит от музыки.
2: Ой. Ты сказал так?
1: Да.
2: Решил еще и похвастаться, что он на радио работает?
1: Нет, я пытался мотивировать, то почему я странный человек, не хочу, чтобы музыка играла. Он сделал, чуть-чуть потише, а потом типа, ой, на радио там, на каком, и врубил новое радио на всю катушку. И все равно, короче, он не внемлил моей просьбе, и мы ехали все равно. Я на работе оказался на 15 минут раньше.
2: Подожди, тебе же ехать 15 минут всего.
1: Ну нет, там 19-20 минут.
2: Ну 20 минут.
1: 5 минут мы ехали в тишине, моя любимая вообще вот... обстановка. Потом надо обязательно было вот врубить.
2: А насколько там сильно пробивалось через наушники?
1: Да, ну блин, ну громко, ну реально, ну хватит, пацаны, хватит ставить этот музон.
2: Ну, не
1: знаю. Громко, брат, нет, там бывает вот, когда вот так играет. Ну так там что-нибудь, фончиком, знаешь. А это просто вот, когда слышно все слова в песне Мота через наушники.
2: У меня ни разу не было.
1: Не было, тебе везет.
2: Вообще...
1: Нет, а вот скажи, музыка это база в машине? Или вот больше...
2: Я не знаю, но у меня не было такого.
1: Нет, музыка...
2: Все как-то слушают в обычном
1: музыка
2: громкости.
1: Больше база вот в поездках? Или больше в тишине водители ездят, которые к тебе приезжают?
2: Я не знаю, я в наушниках.
1: Ну ладно.
2: Да и нет. У меня наушники без шумоподавления.
1: Да, это с шумоподавлением, и все равно пробивается. Вот.
2: Просто... Не знаю, тебя не любят, наверное, таксисты.
1: Да что я такого сделал? А что я должен вообще молчать, что ли, или что?
2: Не знаю.
1: Я и так молчу.
2: На своей ездить.
1: Ну, я и на своей езжу.
2: Ты магнит, видимо. Хочется, ну, тебе вот и музыку погромче.
1: Я убрал фотографию, просто оставил там какие-то такие...
2: Имя другое поставь. Может, а, их имя еще бесит. Кирилл, да.
1: Блин, а какое, пацаны, имя, чтобы не бесило вас?
2: Ну, какое-то...
1: Артем?
2: Наташа.
1: Думаешь, вопросов не будет?
2: Думаю, нет. Ну, заказал с аккаунта жены.
1: А, ну да. Написано у него Наталья, а я сажусь, говорю, добрый.
2: Наталья Арейра.
1: Вот, может, фотку Натальи Арейра поставить? Как она вариант. Всем нравится, ребят. Наталья же, она же вообще, ну, любимица всеобщая.
2: Я думаю, что если таксисту меньше 55, то я думаю, да, нравится.
1: А, блин, они не видят фотки пассажира. А, они только имя видят. Че это тогда? А, реально не видите? Фу, блин. Лошара. Не, ну я просто уже не знаю, куда копать.
2: Да уж.
1: Тогда все, значит, в имени, имя бесячее, Кирилл. Ну куда с таким именем в такси лезть?
2: Попробуй вот сходить на эти вот, знаешь, курсы, где это, этикета. Где там рассказывают, как вилку с ложкой класть, вот это вот.
1: Да.
2: Как общаться.
1: Вилку я знаю, где место вилки.
2: Да, это понятно.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Предложение ограничено.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: по-прежнему Калинин и Райтраун, новое радио, все дела. Прямо перед выходом Артем вскочил резко и убежал куда-то. Что случилось? Догадки какие-то, дорогие друзья, не знаю. Обычно он всегда вот здесь сидит и как вкопанный, а тут, возможно, прихватило, возможно, надавило, возможно, что-то не то съел, возможно, давайте думать.
1: Кто?
0: А, не, ничего, все.
1: Я ручки споласкивал.
0: Ручки копалятки.
1: Короче, тут в комментариях все сводится все равно к тому, что, ну, ты на чай должен оставить или накинуть сверху. То есть за ту сумму, за те 2500, которые ты едешь 20 минут, скажи спасибо, что тебя лоха вообще взяли. Ну, тебя, урода. Ну, и меня тоже. В конце ты все равно, ну, должен поставить 5 баллов, не меньше. И желательно еще чаевые, а так как чаевые там можно выбрать только максимальные 100 рублей вроде, спросить у него номер карты и перевести ему побольше. Тогда да, тогда все.
2: Да тебе... нет, старики, вы тоже поймите, тут просто столько таксист стоит в Москве, что это самое, думаешь, нифига себе. Нифига себе, а еще и
1: чай. Ну вот я написал про это. Мне сказали, богатый радиоведущий боится сотку потерять в такси, фу.
0: Ну как, ведущий ведущему рознь, понимаете. Всякое бывает.
2: Да не, ну блин, ну косарь
1: вот 700 написали,
2: там ехать 15
1: минут. Да никто не должен чай оставлять, просто надо меньше калить водителя.
0: Это что такое?
1: Ну видимо, накаливать. Да.
0: А, это что, в мой огород?
1: Я не знаю, но, видимо, да. Что ты просто сидишь сзади в наушниках. Это, видимо, ты его раздражаешь.
2: Сволочь,
1: своей рожей.
2: Сидит в наушниках, да. Не трогает, да. Никого.
0: Да.
2: В окно,
0: да?
2: Смотрю просто.
1: Да нет, я иной раз... извиняюсь, горло болит. Я иной раз понимаю, что мы пытаемся что-то доказать людям, которые вот утром катают такси, потом днем уходят с линии, потому что, что, я лох, что ли? По коэффициенту 1.0 ездить. И вечером опять выходят. Тоже только высокий коэффициент катать. И вот с этими людьми мы пытаемся о чем-то, ну, беседовать. Но. Которые такие, я буду катать только высокий спрос, обычно не буду, потому что я не лох вас возить, мочу.
0: А так когда в итоге, а низкий когда спрос? В какие дни?
1: Ну, днем. Когда все на работах, да. Понятно. То есть они утром покатают, днем они идут домой, и вечером опять выходят. И это мы тут со своими музыку потешим.
0: Да нет, парни, мы понимаем, что там большая комиссия, и что половина там или сколько...
1: Там такие хитро выдуманные люди.
0: Ну, у нас-то тоже же забирается, поэтому мы как бы оба страдаем.
1: Вообще-то у нас запирается тоже 2500, если что. У нас побольше забирается. То есть вам-то такси хотя бы какие-то деньги дает?
2: Мы вообще в ноль уходим, еле-еле.
1: Вообще сильно в ноль, да. Иной раз там в месяц и на 50 тысяч рублей в ноль уходим. В минус. Так что...
0: Ну, вот, честно говоря, сейчас как бы сложности там какие, там все дорожает, там все такое. Ну, когда дешевело, вы поймите нас правильно. Что-то это, тяжеловато там оставлять чаевые везде, кроме общепринятых мест. Например, где-то в Рестике. Там никак не получается. Как-то вот...
1: Ну, никак не оставлять,
0: нет,
1: получается.
0: Нет, ну, как не получается не оставлять, да. Вот как-то вот эти 10% все равно официанту оставляют.
1: Ну, так или иначе, ты в Рестик ходишь там раз... Там, да, я не да, знаю, в сколько-то месяцев.
0: Не каждый день, конечно.
1: А ты попробуй, вот там женщина написала, я оставляю там сотку в такси всегда. Я говорю, сразу видно, не часто человек ездит.
0: Если едешь раз в две недели, можно?
1: Да. Она говорит, иногда по 7 раз в день. Я ее спрашиваю, что ты 7 раз в день сотку оставляешь?
2: Это что, 700 рублей уже получается?
1: Да, это, конечно, человек хочет просто сказать, что я вот оставляю чаевые, а потом
0: может
1: ничего
0: быть,
1: не оставляю.
0: Может быть, просто богатая девушка залетела к нам в сообщество. Откуда ты знаешь? Может быть, у кого-то есть деньги?
1: Не может быть.
0: Не может быть.
1: Чтобы у кого-то... Нет,
0: не может быть.

0: еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали! Поехали!

0: Опа, возвращаемся вновь.
1: Да, извините, тут всякие разные теперь будут с открывашками сегодня косички. Я уже говорил о них. Как твой прошел день, Артем?
0: Ходил к врачу вчера, к лору.
1: Ага.
0: Поделал вот так, а потом еще и процедуры какие-то начались.
1: Че, тебе что-то в глотку засунули наконец-то?
2: Спасибо лору за это.
0: Да, но он говорит...
1: Что он сказал?
0: Но он говорит, not cancer. Не, но нет, нет. Я такой, ну, а я уже репетировал, как приду на работу, и Кирилл спросит, ну как, я скажу, ты знаешь, биопсию взяли.
1: Да.
0: Они взяли.
1: Я бы тебя развеселил бы, поставил песню Анны Немченко «Танцпол везде».
0: Ой, это бы меня подняло. Но в итоге, конечно, вот так горлышко заболело, блин, и вынь да положь десятку. Просто отвратительно, мне не понравилось, потому что прописали одни антибиотики, потом вторые, для вторых еще нужен ингалятор, так как мне нужно было срочно, а не заказывать там с ВБ и подождать. Я купил его в аптеке, а вы сами знаете, какие цены в аптеках на вот эти вот всякие... электронные штуки. Они там в 8 раз дороже.
1: Медицинские приблуды, назовем их по-научному.
0: Да. Ты какой-нибудь тонометр, который давление измеряет, там, заказываешь на маркетплейсе за 500 рублей, а потом в аптеке за 18 миллиардов долларов. Ну вот там пришлось купить. В итоге потратил где-то десятку. Сказал он, типа, ну, как это... бактериальное там, ну, воспаление. Я говорю, а что, где? Он говорит, а ты случайно с липецким бардом не работаешь? Я говорю, да работаю. Они говорят, ну вот.
1: Ну все.
0: Я-то при чем? Я говорю, в смысле? Они говорят, так он заразный, ты вообще видел, он где тусуется в каких-то местах сомнительных. Я такой, а.
1: Понятно.
0: Вот. Он говорит, ты сам посуди, он бард, они там с гитарой по лесу туда-сюда,
1: черти что там,
0: шарятся, да, по всяким там этим. Вот ты подхватил, видимо, я такой, а, ну вот.
1: Типичный мой день. Ну, я так понимаю, это отсылка ко мне, намек на меня. Да, я...
0: Нет.
1: Нет? А с другим липецким бардом?
0: Ну, конечно.
1: Ты что, офигел, другого липецкого барда?
0: Как правильно ответить?
1: Завел. Не, типичный мой день. Значит, заканчивается эфир, все, мы фоткаемся с артистами, и я еду в лес с гитарой петь для комаров.
0: И сгиб гитары желтой.
1: Гиб-гиб гитары желтой.
0: Да.
1: Эсгибиционист. Да.
0: Ну, я, конечно, да, чувствую так, что можно было и больничный, конечно, взять пару дней, но я решил тебя не бросать. И
1: за 4 года мы ни разу. Тьфу-тьфу-тьфу.
0: Ну, прям реально тяжело разговаривать, я как будто из последних этих издыханий. Плюс еще сейчас съемки, но я объемся всяких таблеток, всяких этих обезболивающих и прочих. И
1: а давай
0: нормально.
1: Попробуем. Может быть, тебе микрофон сделаю погромче, ты будешь шепотом говорить еле.
0: Шепотом нельзя.
1: Нельзя.
0: Нет.
1: Ну, смотри, я нормально буду, а ты вот в полголоса попробуем. Так, привет, Артем!
2: Эту идею...
0: Прием 415-я база, ответьте. А у них же это звучит просто, да? Не как у нас в наушниках, а как-то по-другому.
1: Да, у вас как-то не так смешно, наверное, как у нас в студии. Ну, сейчас была перегрузка такая смешная.
0: Пишет, то есть цены в аптеке тебя не смущают, а в такси дорого. В смысле, я только что изгалялся 5 минут по поводу того, что там штуки эти дорого стоят, и человек такой, то есть тебя это не смущает.
1: Все
0: смущает.
1: Но
0: с другой стороны, смотрите, я вот купил ингалятор за 2,5 и до врача доехал за 2,5. Но там я, типа, а ингалятор мне навсегда, вот в чем дело.
1: Вы понимаете, взрослая жизнь не оставляет нам шансов, извините за тавтологию, оставить чаевые. То есть 2,5 такси, потом еще ингалятор, там прием врача, и вы хотите еще, чтобы мы вот так карманы вывернули, еще чаевые таксисту, который и так за это деньги получил.
0: Не, прикол-то...
1: Пусть небольшие.
0: Прикол в том, что прием врача бесплатно по страховке.
1: Ну
0: то
1: ладно.
0: То есть это все помимо приема. Антибиотики мне так дали, антибиотики какие-то еще для ингалятора, чтобы я резко вообще на ноги встал. Но видишь, они не начинают работать через 12 часов, как оказывается. А я думал...
1: Так что, ты уже дышал этим самым ингалятором?
0: Да, вчера дышал.
1: Вот это вот смешно сидел с этой хреновиной во рту?
0: Да, абсолютно.
1: Как я тогда на эфире, 3 года назад.
0: Ты тоже?
1: Да я в эфире прям, ты что, дышал, не помнишь? И
0: нет.
1: Я подсел, у меня тоже горло, и я вот это... вот этой всей штукой.
0: Ну, у тебя там, наверное, какой-то успокаивающий ингалятор был. У меня-то именно там просто антибиотики. Там, короче, две такие колбочки было. В одном что-то насыпано, а в другом водичка. И ты должен вот эту водичку, ампулу вот так стеклянную отломать, туда налить, перелить, это все вот так сболтать. Но налить это в ингалятор и сидишь.
1: Смешать, но не сболтать.
0: 5 минут вот так, пока не кончится. Отвратительно.
1: Ощущение,
0: просто.
1: Что это как-то не работает. Вот нет эффекта сиюминутного, поэтому думаешь, что это ерунда какая-то. Но на самом деле работает.
0: Ну, видишь, просто это антибиотик, типа, а он начинает там, когда работать, через 2-3 дня только. Поэтому сегодня, завтра, наверное, еще и придется как-то это выживать.
1: Держись.
0: Отвратительно, держись, просто. Держись. Мне не нравится жизнь.
3: Новое радио. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
3: Новое радио. 1+1.

0: не знаю, для чего это было. Ну, типа, чтобы как-то динамику улучшить эфира.
1: Но, понял. Но это, не помогло.
0: Но не помогло. Мы вернулись к этим унылым подложкам, которые вот сопровождают унылые лица. И еще была вот такая, типа. Сейчас.
2: Сейчас.

0: фильмов про клубы в 2007. Да, вот, да, такое вот.
1: Такое было. Ну, как мы вели под это?
0: Да мы не вели.
1: Нет, чуть-чуть мы выходили.
0: Ну, так, раз в качестве баловства.
1: Не прижилось.
0: Унылую вот такую вот. Ну вот. Но она крутая, по крайней мере. Чувствуется стиль какой-то.
1: Итак,
0: вайб.
1: Плавно мы подъехали к детской минутке. И здесь у нас традиционно уже известные и любимые миллионами, миллиардами, 8 миллиардами людей вообще на планете. Ван Дибок.
0: О, ура.
1: Спонсором детской минутки Олегом поставлен этот трек. Трек называется «Колобок». Если слышали, еще раз послушайте. Если не слышали, мы вам завидуем. Вы послушайте это впервые.
0: Да.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Чувствуется дефицит, да, детской минутки,
2: да,
1: что мало, мало, конечно, этого всего, поэтому вот я сейчас открываю нашу папочку и открываю папку «Дети», и что мы тут видим? «Ладно, шоколадно» сразу бросается в глаза, а что еще? «Фиксики», конечно, вот что тебе подсказывает сердце? Вот
2: еще хочешь одну?
1: Да, да, ну минуту, ну два, ну мало, это куда? Смотри, есть «Шелушай» классический.
2: Я хочу «Черемшу».
1: «Черемшу» хочешь?
2: Да.
1: Вообще, для больного человека вообще ничего не жалко.
2: Да, спасибо.
1: Лишь
2: спасибо.
1: Бы это принесло тебе какую-то радость.
2: Больной это потому, что я...
1: Да!
2: А, понял.
1: Тоже минута 20.
2: О,

0: Кто-то на новом радио чаще звучит, чем Ван Дибок или Серябкина. Нет, это то, нет, на чем стоит новое радио.
1: Ну, конечно.
0: Серябкина и Ван.
1: Кстати, по поводу детского контента. Я вот что подумал, смотри. Сказка «Теремок», да? Там же, получается, Мишка косолапый. А Мишка, он же кто? Михаил, получается.
0: Так.
1: И он там развалил теремок. Нет ли в этом какой-то отсылки?
0: Что Мишка развалил?
1: Да.
0: Интересно, там... да. Как, к чему эта отсылка?
1: Наблюдение такое.
0: К 91-му году!
1: И один Михаил, и другой Михаил тоже развалил теремок.
0: Ты видишь, это же расхожее мнение, такое вот, как бы, какое-то такое-то...
1: Да, тем более Кирилл этот...
0: Традиционное, но там все шло, старик, к этому, к тому, чтобы теремок развалился. Да, там уже как будто бы шансов было немного.
1: Кирилл этот день вообще вспоминает со слезами.
0: Да, помню, 24 года мне.
1: Ага.
0: Да, иду я, значит, в очереди постоять.
1: Да, все потеряли в один день.
0: Да, все сгорело.
1: Все будущее вот это вот, которое... строили.
0: Ну вот шутки шутками, и я помню, как я с дедушкой, с бабушкой сижу за столом, типа завтракаю, а по телевизору там Белый дом, ну, в Дом правительства, да? Горит. Вот это я помню.
1: И выходит, диктор говорит, Советского Союза больше нет.
0: Ну, там, по-моему, сам Михаил Сергеевич, да, вышел в эфир.
1: И как ты отреагировал?
0: Как, ребенок в 4 года как отреагировал?
1: Ну, 4 ты уж не выдумывай.
0: Ладно, 34.
1: 34, да.
0: Ну, плакал, конечно.
1: Плакал, ну, конечно. Все облигации сгорели.
0: Ну, мои все, да, сбережения, все.
1: А это же можно
0: было... превратилось в черепки.
1: Это классическая история у всех была. Ой, было вот столько денег, можно было купить на них Волгу, а купили на них мороженое.
0: Да, да. И у меня тогда, помню, мои детские слезки капали прямо на сберкнижку.
1: Да. Угу. Мне еще нравится, что эта ситуация вообще не научила никак взрослое поколение. Они такие, так, мы всю жизнь копили, потом мы все потеряли. Угу. Чем мы будем заниматься сейчас? Давайте копить, наверное.
0: А там, знаешь как, во-первых, копить было сложно, потому что зарплата была плюс-минус у всех одинаковая. Во-вторых, там, допустим, сейчас теоретически ты можешь купить жилье, ну, вложить деньги, допустим, в недвижимость, недорогую или дорогую. А тогда
1: или в мошенников.
0: А тогда не мог, да. И мошенников даже не было.
1: Не было?
0: Нет, были, конечно, но не в таком количестве.
1: Нет, меня больше удивляет, что реально их эта ситуация ничему не научила. Они потеряли все абсолютно сбережения, которые у них были. А были там нормальные сбережения у людей в том числе.
0: Ну, всю жизнь
1: было тяжело копить, но они все равно копили. Потом они в один день все потеряли. Все как бы вот эта ситуация должна была их чему-то научить, что надо было тратить и не копить. И они такие, ладно, копим дальше просто. Но это была неурядица, сбой в системе небольшой.
0: Есть ли вообще хоть один советский человек, там бабушка или дедушка, кто говорил, живем один раз, давай,
1: нет,
0: давай, Таисия, купим, не знаю, что там, новый ковер на эти накопленные деньги? Нет, все...
1: Ну, потому что Советский Союз, это что, жили светлым будущим?
0: 70 лет вообще все стабильно. Все прям нормально,
1: вообще,
0: все вот забетонировано.
1: Офигенно стабильно вот, вообще.
0: Все, да. Ну, плюс-минус.
1: То там одно, то другое.
0: И тут бац, кто же ожидал?
1: Ну вот, потому что учили жить светлым будущим, а светлым вот сейчас...
0: Сейчас же коммунизм к 2000 году вот должны были вот-вот построить уже.
1: Угу.
0: А потом бац, и... Получается.
1: Ну да. А потом бабушки говорят, вот в будущем, поживем. Потом бабушка состаривается, ей начинают объяснять, ну там поживем. Бабушка, выясняется, что и там тоже никакого ничего. И в итоге вот и когда...
0: Что-то выясняется, а кто там выяснил, что там ничего?
1: Ну, допустим. Мы не знаем.
0: Предположим.
1: Мы не знаем, но тем не менее... как бы объясняют, обещают что-то и там. В итоге может оказаться, что и там тоже ничего нет. И в итоге бабушка, получается, что она всю жизнь просто что-то поработала на заводе, какую-то пользу принесла и...
0: Ну, хоть это грустно, но так и было. Просто, ну, советский человек — это вот винтик в большом механизме. Его задача была работать. Поэтому и вот в хрущевках мы жили. Ровно место там отведено для семьи из двух человек и одного ребенка, чтобы поесть, это попить, уже... поспать, помыться и пойти вкалывать.
1: Это уже потом. А до этого было отведено место для одной семьи, для ребенка, потом еще для другой
0: в
1: семьи.
0: В размере одной кровати, ребенка, панцирной, да, в лучшем случае.
1: Для другой семьи, для их ребенка, и потом еще какую-нибудь семью тоже из деревни, и еще и их ребенка, и это в двушке. Потому что норма, там сколько, 6 квадратных метров на человека, это в лучших условиях. А в какой-то момент и до 2 квадратных метров на человека доходило. То есть вот кровать твоя, и все. А остальное все общее.
0: Класс. Ну что, можно и тему такую завести, типа... Как вам жилось?
1: Коллективизация.
0: В Советском Союзе, да.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе, нового радио, суперхиты, суперновинки на базе, his palms are sweaty, next week comes the heaviest woman on a sweater, already, mom's spaghetti is nervous, but her suffocating is cold, and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting, and he rolled out, the rock crowd goes so loud, he opened his mouth, but the words we come out, he's joking how, everybody's joking now, the clocks will now, time's up, overblow, snap back to reality, oh, the ghost gravity, oh, the ghost gravity, he's so mad, but he won't.
3: Ну, ладно, все, я устал.
4: Я пытался подпевать, но я не знаю слов, но я как мог.
2: Потому что подпевас, поэтому... Ну, кстати, вот с этим, блин, с этим финалом Лиги Чемпионов, такое вы пиво, конечно, реально. У меня стрим был, и вот... Ну, типа, идите смотреть просто, и все. Зачем было залетать в комменты, залетать на стрим и так далее, и писать... Да пошел ты, Райтраун, нафиг, не надо твой стрим, там финал Лиги Чемпионов, она будет на стрим финал Лиги Чемпионов, не будет, ну и пошел ты, я тогда не приду. Я думаю, да и не приходи, иди смотри, что ты пивной, блин, реально, чё, зачем заходить и писать?
4: А что там, в итоге ты вел стрим, когда был финал?
2: Ну, типа, у меня был стрим, и там оно так совпало по времени, что в одно время это было.
4: Ну, так, а и ты пусть смотрит тогда, кому надо, смотрит стрим,
2: ну, так, так
4: кому
2: и было.
4: Надо, смотрит.
2: Ну, так и было, но каждый вот уважающий, да, себя, видимо, человек считал обязательным зайти в комментарии под постом, что стрим, и на сам стрим еще и написать, а, тут нет Лиги Чемпионов, ну и пошел ты, фу, урод, мы идем смотреть Лигу Чемпионов, мы под пивасы,
4: ну да, это из той же серии, когда нужно писать под каким-то постом про какого-нибудь человека в соцсетях. Зачем мне это в ленте?
2: Да.
4: Я никак не могу к этому привыкнуть. Да что ж вас с вами делать?
2: Абсолютно.
4: Да? Зачем мне это в ленте? Во-первых,
2: я как бы
4: пошел
2: вообще,
4: нафиг.
2: Вообще,
4: это,
2: да. Я вообще не против. Можете смотреть там свой финал Лиги Чемпионов. Это, конечно, играют же ПСЖ и Арсенал. Две команды, за которые мы болеем. Прям наши исконно русские. А во-вторых, зачем заходить и писать вот эти,
4: да,
2: вот.
4: Да,
2: я,
4: еще
2: конечно,
4: нужно
2: не
4: всегда
2: понимаю.
4: Обязательно не забывайте добавлять в начале конструкцию «не хочу никого обидеть» или, ага, «без обид, но Райтраун козел, потому что комментирует финал Лиги Чемпионов».
2: Я вот как-то, вот я тогда решил, меня выбесили на стриме, я в итоге полтора часа постримил, что-то зарейджил на всех и выключил. Из-за того, что я решил не смотреть в этот раз какие-то кринжовые шоу, там, экстрасенсов или еще что-то, просто решил поиграть, ну, во что-то, какие-то игры. И это... А, что-то сегодня скучно. Все, я пошел тогда, до свидания. Сегодня скучно. Сегодня скучно.
4: Райт, без обид, но сегодня скучно.
2: Да. Давай хотя бы мужское, женское. Я говорю, ребят, хочу поиграть сегодня просто. Тогда сегодня скучно. Все, я пошел. Там еще и финал Лиги Чемпионов.
4: То есть человек скучно. Случайно даже, если про постоянщиков не говорим, случайно увидел объявление, что у Артема стрим на канале, и он впервые зашел, узнал об этом минуту назад, и уже Артем должен ему то, о чем...

0: чем он хотел поговорить или что увидеть на стриме.
1: Да, да, да.
2: Никто никому ничего не должен.
1: Ну вот, кстати, в этом проблема, типа, со стримами, так же, как с треками. Я понимаю, почему там группа 5 утра все песни одинаковые пишут, потому что они сталкиваются с тем же примерно. Ты взращиваешь вначале аудиторию на каком-то определенном контенте, на определенной какой-то информации. Потом ты такой: ребят, хочу, ну, вот сегодня в Hotline Miami поиграть. Они такие: о, какое это все скучно, говно.
0: Хочу поэкспериментировать, да, и люди: слышь,
1: да, да, да.
0: Пичун, давай нам обратно по барам. Там
1: поэтому, песню. По сути, если ты вот какой-то игровой стример, ты вот стримишь игры. Если ты какой-то просто там стример, который смотрит что-то, ты вот обречен смотреть. Потому что если ты всегда смотришь какие-то кринжовые шоу и потом такой: ну и теперь играем 150 часов в Assassin's Creed Valhalla, и они все такие: ты че вообще?
0: Вот с другой стороны, вот представляешь, там вот Олег Митяев, например, пел вот он всегда под гитару, а потом бац, он говорит: хочу для души drum'n'bass сделать.
1: Да, и начинает: his palms are sweaty, knees weak.
0: Да, еще на английском, да. Хочу перепевать рэп-песни под drum'n'bass. Ну, я с большим уважением, даже относящийся опытный поклонник творчества, ага, я бы тоже сказал: а где грусть, печаль, там, вы типа артист, это моя собственность уже, как бы.
1: Ну, если грусть, печаль, тогда он должен: наш little baby, don't you cry, everything's gonna be right.
0: И эти люди в свитерах по всей стране: а где, в смысле? А где гитара?
1: Ну, а чё, так эту песню и на гитаре можно, смотри, какие там бардовские аккорды.
0: АМДМ.
1: А, всё понял.
0: АМДМ, С, лесенка.
1: И крабик. Крабик, это вот то, что волосы.
0: Смотри, да, ну, нет.
1: Вот. Сейчас какой аккорд я взял?
0: Сейчас никакой.
1: А сейчас?
0: О, вот это, кстати. Nobody knows what it's like to be the...
1: А, так, давай. Давай.
0: Давай. Nobody knows what it's like to be the bad man. О, пошло, да, рви душу. To be the sad man. И в конце опять первый аккорд. Смотри. Behind blue eye. Behind. Первый аккорд, который ты брал.
1: Михай, да, это какая-то...
0: Да, это Михай. Ах. Вот это, давай. Behind blue eyes.
1: Ну, там, по-моему, не...
0: Все, один в один, так, ты что, сыграл?
1: Один в один. Ну все,
0: красава.
1: Тогда...
0: А к чему это было? Потому что
1: я хотел Mockingbird вообще. Ну ладно.
0: А Mockingbird там на одном аккорде, потому что.
1: Да? Ну там надо вот какую-то вот это дергать.
0: Не надо это дергать. Hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Так. Step in my room, pop it, lady, I told you. Lady, still I hold you to the night. Anybody here right now, when you don't know why. You feel how you feel inside. Let me see you a little crazy, pretty baby. Ты, кстати, правильный аккорд взял. Там действительно с ми минор начинается. Как там? I know sometimes things may not...
1: Это куплет уже.
0: А припев... Или I know you miss your mom, and I know you miss you.
1: Now hush, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright.
0: Just, I know...

0: маленькому.
1: Все-таки выхватил гитару.
2: Не получается у меня. Знаете, в этот
0: сквозь бури, дождь и грозы.
2: Как вот не возьмешь гитару. То Митяев, то Лоза.
1: Да. Ну, а что ж.
2: Давай споем, ну, это хорошая песня, а?
1: Нет.
2: Да давай, да тебе понравится.
1: Я не хочу.
2: Да ты что, да ты не слышал.

0: ты лох.
1: Ну и зачем под конец это было обидно?
2: Ну ладно.
1: Что за дисс?
2: Ну так усмешнить чуть-чуть.
1: Пишут, кстати, у Лозы есть еще песня, кроме
2: есть
1: этого. У него
2: Лозы.
1: Миллион
2: у него
1: песен.
2: Три хита, я напоминаю.
1: Ну и
2: Артем
1: вот.
2: Спрашивает, какие. Я дальше вспоминаю. Скорее сними мою усталость.
1: А, ну это хит вообще.
2: Всего лишь 100 часов вдвоем. И еще третья песня, я все время забываю. А сейчас
1: что него. Значит, скорее сними мою усталость?
2: Ну, он устал. Пришел с работы.
1: Как она должна снять его усталость?
2: Ну, как-то
1: просто когда,
2: разные способы.
1: Когда в рэп-треке, я в одном рэп-треке тоже была песня, что-то они снимают мою усталость, что-то я качаю пресс, что-то, ну, деньги. И там это имелось в виду, ну, снимаю усталость.
2: Ну, тут, не знаю, накормить, например. А еще у него, вот, я вспомнил, пой, моя гитара, пой. Как люблю я голос твой.
1: Че, не я помню? Так понял, там все песни на один мотив.
2: Дальние дали, что-то мы с тобой летали. Та-ра-та.
1: Чтобы вы понимали реально, насколько Кирилл советский человек, он три песни Лозы знает.
2: Так
1: не одну,
2: три
1: как
2: хита,
1: все.
2: Потому что...
1: Ты вот две, которые после этого спел, я первый раз их слышал.
2: Но это не значит, что...
1: Это не значит. Но, тем не менее, телевизор я с бабушкой тоже смотрел.
2: Просто ты в этот момент смотрел «Играй гармонь, любимая».
1: Где ты тогда их увидел, если я тот же телевизор с бабушкой смотрел, я не слышал там вторую, третью песню
2: Нет,
1: Лозы.
2: Нет, ты с бабушкой смотрел телевизор в 99-м, а я с бабушкой в 93-м уже смотрел.
1: Тогда да.
2: Я с тобой спорить не хочу.
1: Да
2: выгляжу как дурак.
1: Это правда.

0: Ел сейчас йогурт, конечно, такое себе испытание. Такой взял йогурт в рот и такой... С трудом проглотил, потом еще ложечку еще. Обычно я просто вот так, ну, в йогурт залетаю.
1: Попробуйте принимать пищу через клизму. Как так, такой есть способ? Ну, чтобы горло не лишнее.
0: Шашлык, типа.
2: Да тут клизма не нужна.
0: Ну да, можно так просто.
1: Кстати, не могу не рассказать по поводу еды, раз ты заговорил. Я вчера впервые в жизни был...
0: Поел.
1: В первом в России гастротеатре. Прикинь, ты слышишь что-нибудь про такое? Гастротеатр, это где... где визуализация, классный звук, обслуживание и высокая кухня типа объединяются в одно. Типа двухчасовое представление. Mm-hmm. Все сидят... это в центре, короче. Это в центре красивый такое место, большой зал. Вот экраны, вот так вот, круглое помещение, экраны, где показывается все время какая-то инсталляция. Значит, круглый стол, интерактивный стол, где все время что-то происходит. Типа все сверху такие проекторы специальные, рукой ты можешь...
0: Инсталляция,
1: там...
0: так обычно дальняк называют.
1: Короче, и по определенной тематике, значит, приносят по очереди официанты в течение 2 часов 8 блюд высокой кухни. Mm-hmm. Вот такие, ну, не маленькие, ну, как бы, и маленькие, и не маленькие порции, там, типа, когда нужно представлять блюдо, это 1.5 часа.
0: Сколько стоит?
1: Ну, сейчас, подожди, дай расскажу. Значит, там, типа, какой-нибудь, это для вас там тунец, там, такой-то,
0: с
1: какой-нибудь черной сметаной, там, палтусовый, там, что-то миндальный соус. Я вот я там сижу, понятно. И вот, и вся история связана с картинами русскоязычных художников. Там, Петров Водкин, там, что-то, значит...
0: Ну, вот ты услышал Петров Водкин и пошел сразу.
1: Да, да, да, так
0: такой,
1: и было.
0: Такой, о, гастро и выступление
1: Водкина. Значит, оживают на этих экранах больших, огромных, вокруг этой комнаты большой, значит, их картины, там, купание красного коня, все там музон, там что-то стол весь такой в огнях. И они там, официанты, каждый раз выносят блюда в строе такие, знаешь, выходят по очереди, одна, самая главная официантка кивает, и они все в этот момент вот так вот выставляют эти блюда в синхроне, короче. И девушка потом на ухо рассказывает, вот и сейчас мы представляем там картину там художника, там купание красного коня, а мы для вас приготовили там сашими там из груши, турбоминдальном соусе, там что-то яйцо пашот. Вообще невероятно. И 2 часа вот так вот, как одно мгновение.
0: В смысле, реально тебе даже не скучно стало?
1: Я тебе говорю, просто вот
0: ты
1: так.
0: Ты пока
1: вот
0: рассказывал, мне уже плохо стало, скучно.
1: Да ты потому что привык, что ты рассказываешь по 40
0: нет,
1: минут истории.
0: Нет, имеется в виду, не это, не от короче, истории, не от того, как ты рассказываешь, а от того, что там происходило, скучно стало.
1: Ты сразу перешел к главному. Сколько стоит? Вот отгадай, сколько стоит.
0: Да.
1: Я не покупал, сразу скажу.
0: Ну, 20 тысяч.
1: 33 косаря.
0: Ну, окей. А где ты взял деньги?
1: Да я не покупал.
0: А тебя позвали?
1: Мне подарили.
0: А-а-а.
1: Мне подарили, я там, ну, вел мероприятие, и мне подарили в качестве бонуса. Вот. И это, типа, первые в России гастро. Сейчас их, видимо, уже много.
0: Да.
1: И вот ты хаваешь высокую кухню, и хочется все время сказать... Ну, это, конечно... А приходится говорить великолепно. Официант спрашивает, как вам там понравилось? Блестяще, великолепно, роскошно. А в голове все равно липецкие категории такие.
0: Ну, конечно.
1: Ну, это было... Ну, и вот так вот хотел сказать. Тоже перевожу.
0: Ну, тебе понравилось.
1: Ты знаешь, потому что редко что заставляет тебя 2 часа не скучать, а именно то, что там динамика. Типа, я не успевал дожирать. Вот так вот мне приходилось вот так вот... И уже уносят, и приносят новое. Вот такая вот история.
0: Понял. Ну, если мне такое подарят, я тебе подарю.
1: Не, ну, к шаве тянет больше, конечно.
0: Ну, конечно.
1: Но как опыт, как экспириенс такой, раз, знаешь, раз в жизни. А потом постоять в очереди за шавой, там я себя чувствую на своем месте, действительно.
0: По-настоящему. Я сейчас представил, я подхожу к своей и говорю, слушай, пошли в гастротеатр. Она такая, что это? Я говорю, ну, смотри, там 2 часа, и она такая, до свидания.
1: И надо ехать далеко.
0: До свидания.
1: Сразу свободен.
0: Сразу, да, до свидания. И там что будет? Ну, смотри, там блюда будут выносить, и вот так на ушко говорить, ну, смотрите, вот это вот.
1: Да,
0: она такая, ну,
1: да.
0: Понятно, давай, может, просто хинкали. Нет.
1: Там а там еще стол, знаешь, интерактивный, типа вот на столе такие лимоны, знаешь, вот такие лимоны, и официант говорит, а вы можете их, типа, потрогать. И вот ты так раз по этому, как будто нарисованному лимону, и он такой, пшу, укатился, а потом бац, его прикатил. Я думаю, сел как ребенок.
0: А если вот, допустим, в гастротеатре я сижу, вот, и мне прям скучно стало минут через...
1: Ты можешь сходить...
0: Я могу просто попросить с собой завернуть?
1: Можешь, кстати, да.
0: Реально?
1: Ну, здесь шутки там были, что а можно там в судочек там положить.
0: То есть она вышла такая первый раз, то есть говорит, смотрите, это блюдо. Я говорю, девушка, смотрите, мне давайте просто завернете с собой.
1: Будьте добры, в пакетик, да, с собой. Я дома все эти картины посмотрел.
0: И седьмое, я поем, да.
1: Можно. Но там, скорее всего, это я был по сертификату подарочному. В основном там люди заплатили 33 косаря. И неудобно говорить слово «судочек», когда ты пришел, заплатив 33
0: тысячи. Еще и 33 тысячи заплатил.
1: Да.
0: Это вот насколько миллениалом заняться нечем.
1: Со своей вот прийти почти там 70 тысяч.
0: Офигеть, просто. Ну как, ну я не знаю, блин.
1: Ну, осуждаешь?
0: Да я не осуждаю, я понимаю, ну, что многим людям, типа, конечно, не...
1: Это вот это туда же, в эту сторону, как и баня за 100 косарей. То есть, не понятно, что ходить каждый месяц туда, ну, трудно, не знаю. Даже, я думаю, богачи туда не ходят да так часто.
0: Ну, баня.
1: Ну, разок в жизни.
0: Ну, баня ты тоже сравнил. И какой-то гастротеатр. По сути, та же самая еда, просто тебе ее как-то представляют.
1: Ну, там правда было вкусно. Типа гребешки, я поел краба камчатского там, да? В каком-то облачении из черной икры, там что-то, кокосовый рис. Ну,
0: смотрите, как мы, они тут в Москве, миллениалы, зажрались, реально уже охренели.
1: Взрослые люди были в основном.
0: Ну и взрослые люди тоже. Вон, им уже гастротеатр нужен, они уже просто еду не могут есть, им нужно представление.
1: Да.
0: Это, ну, в какой момент представление в виде шортсов или рилсов, пока ты ешь, перестало радовать человека, что он решил за 35 тысяч пойти топ-представление послушать?
1: Нет, рилсы топ, конечно.
0: Да?
1: Особенно Иришки Чики-Пики.
0: Угу.
3: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Реклама.
4: Жетур Север Аэропорт.
5: Когда дорога становится сложнее, «Жетур Т1» чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте «Жетур» в «Сильвер» с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт, 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Авто Плюс».
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 миллилитров за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 миллилитров всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: угорел.
1: Угорел?
0: Да, угорел с того, это, какой я вообще урод моральный. То есть я вот, допустим, прихожу в понедельник, да даже в любой вообще день, и просто рассказываю полтора часа про то, что я делал дома, и очень нудно и однообразно. Кирилл сходил в гастротеатр, вообще с положительными максимальными эмоциями рассказывал, я через две минуты, что-то скучно вообще.
2: Да, блин,
0: да
2: вообще.
0: Нет, скучно не от того, как ты рассказывал, а от того, что происходило. Ну, лично мне, потому что я-то что, меня сложно чем-то удивить. Ну, там, допустим, был какой-нибудь пуэрториканский акробат.
2: Так, да нет.
0: Ну и чего ты тогда мне зачем это?
2: То есть, где нет пуэрториканских акробатов, ты туда даже не пойдешь.
0: Ну, это хотя бы, чтобы он на хостесе стоял.
2: Угу.
0: Потому что...
2: На ресепшене.
0: Да.
2: Ну вот из Пуэрто-Рико перенесемся в Нигерию. Там,
0: давай,
2: короче, депутат, типа, как пишут, известный депутат, угу, там, ну, грубо говоря, баллотировался там в их местную палату представителей Нигерии. Ля-ля Тополя. В общем, он выглядит вот так вот. Вот этот депутат, значит.
0: Ага, вот так типа вот. Ему лет 8.
2: Да, его зовут Махмуд Садис Буба. Вот он так выглядит. Ну и, естественно, у... электората возникали вопросы, типа, а почему вот он так, мол, дует? Он говорит, все нормально, я просто карлик.
0: Ага.
2: Я просто карлик, вел некую предвыборную кампанию.
0: Ну, у него там, лицо детское.
2: Выступал, да, перед аудиторией, перед толпой, там у него предвыборная какая-то программа. Ну, и потом нечаянно его то ли бывший учитель, то ли кто-то из родственников выложил в сеть его паспорт, оказалось ему 15 лет.
0: А, ну вот.
2: И он долгое время, ну, он говорит, я карлик. Ну, что, а у кого какие вопросы возникли?
0: Ну, да.
2: Оказалось, пацану 15 лет.
0: То есть до этого никто даже не думал паспорт у него спросить?
2: Нет, тут чисто на фотках вот ребенок выступает с трибуны практически, все такие, да, там, да,
0: ага,
2: ему 15. Ну, выглядит он реально на 8.
0: Ну, как реально все так поверили? То есть ты приходишь в магазин, дайте сиги, да я карлик просто. Они такие, держи тогда блок.
2: Мы так и покупали целый в 90-х. Все.
0: Ну, ничего себе. У вас хотя бы спрашивали.
2: Да нет.
0: В 90-х не спрашивали.
2: Вообще
0: там,
2: тогда так, не спрашивали.
0: Там просто, мальчик, тебе точно?
2: Там высовывалась, да, женщина, да, из ларька такая... Тебе точно 18 есть?
3: Я!
2: Из коляски.
0: А ты в коляске, да, тебя.
2: Такое было, да, к сожалению.
0: Ага, а потом... Там мне 18 и все. Еще голос пытались погрубже сделать.
2: А тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп.
0: Да, сейчас нет-нет, да и сейчас так голос погрубже сделаешь, когда что-нибудь такое покупаешь. Здравствуйте. Вот так вот подходишь, здравствуйте.
2: Да, знаешь, в прошлом году, в ушедшем 2025-м, еще пару-тройку раз спрашивали паспорт.
0: У тебя?
2: Да, да, еще, возможно, из вежливости какой-то там.
0: Но они тебе приятное хотели,
2: да,
0: сделать.
2: Да, из желания
0: просто
2: порадовать там угрюмого человека в магазине. Но сейчас наступил 2026-й, и уже все.
0: И она такая... Я говорю, вам 18 есть, ты такой? Да я просто карлик.
2: Я отдаленно напоминаю карлика.
0: Да.
2: И сейчас уже все. Уже я говорю, да посмотрите паспорт на всякий случай. А этот старичок.
0: Старичок. Видимо, как тебя помотало.
2: Да, мы твою сумку-тележку видим. Какой тебе чего 18?
0: Вот это клетчатые баулы.
2: Да. Ну а что, удобно, я с ней хожу в магазин. А там колесики у нее.
0: Ну конечно.
2: Можно много всего положить.
0: Нет, нет, так я ж говорю, я тогда, мы с Кириллом ехали на метро, он эту тележку тащит свою, там молодой парень подбегает, говорит, бабушка, вам помочь, берет эту сумку, берет эту сумку и по лестнице поднимает.
2: Я похож на бабушку.

0: Я что-то заслушался.
1: Давай тогда песни. Прочитай, пожалуйста, тему, и потом на рекламу пойдем. Да, сейчас, тема
0: сейчас,
1: есть.
0: Сейчас подложку поставлю соответствующую.
1: Да.
2: Так, и тема дня сегодняшнего. Привки.
1: Нет, внимательнее.
2: Извините, пожалуйста, да. Извините. Прививки.
1: Вот.
2: Чуть шутку не упустил.
1: Ну, конечно.
2: Господа и уважаемые дамы, пробиваемся сегодня через огромное количество мемов с Шуфутинским про 3 сентября. Ну, что поделать, каждый год одно и то же. Сейчас люди, которые во все верят без вообще вопросов, что звучит из радиоприемника «Идель», такие, что?
1: Что, уже 3 сентября?
2: А Серенька что, уже в школу, что ли, вернулся? Я же ему тетрадки не купила.
1: А сейчас 2 июня.
2: Да это прикол, это пранк социальной сети. 2 июня, а что вы повелись?
1: Да, они повелись, они уже такие, о, нет, в смысле, только что школу закончила.
2: Цветы ж не купили, а красуху не поздравили.
1: Да. Да.
2: Обсудить хотелось сегодня вот что. Сегодня Всемирный день здорового питания. Поэтому давайте обсуждать это. Пишите все, кому не чужд сельдерей, всякие брюсвиллинские капусты, котлеты вот эти на пару.
1: Да.
2: Так написано в теме.
1: Да.
2: Или вы вообще, как только слышите здоровое питание, у вас аллергия начинается. И идете хинкали есть.
1: Да, вот такая тема.
2: Ну... Давайте про
1: Всемирный день, да, Всемирный день здорового питания, тем более Кирилл, уже настроил нас на этот лад поговорить о таком. Вчера, видимо, какое-то что-то похожее на здоровое питание ел.
2: Гастрономическое представление посетил, поэтому сегодня говорим о еде. Вас заботит эта тема?
1: Гастрономическое представление, это моя любая еда была в 90-е, вот это было... гастрономическое представление, потому что на это смотреть можно было, а есть нежелательно.
2: Например, что самое бесячее было?
1: Ну, самое бесячее, да всякие, я вот ненавидел языки. Всякие вот эти вот.
2: Немецкие там.
1: Да. Не, я помню, были блинчики с сердцем. Вот это было отвратительно.
2: О, Господи.
1: Ну, нет, они продавались как замороженные блинчики. Вот эти вот. Морозко там, вот эти вот всякие. Их специально не готовили. А так как мясо сильно дороже стоило, блинчики с мясом, покупали блинчики с сердцем. И в какой-то момент, там правда было похоже это на фарш мясной. Я даже убедил себя, что как будто это вкусно было. Ну, типа, сейчас я, конечно, к такой еде не притронусь, но там со сметаной ел нормально.
2: Короче, в двух словах, вас заботит ваше питание? Вы вот нет-нет, да и садитесь на ПП, там, сельдерейчик, там, не знаю...
1: Насколько отвратительные наггинсы были вот в начале нулевых, в конце 90-х. Я помню, в фастфуде были вкусные наггинсы, а ты потом купишь вот эти замороженные, самые
2: они
1: дешевые.
2: Они говнаггинсы.
1: И это просто полное было ужас. Ой, нет. Короче,
2: или,
1: да.
2: Или вы давно уже забили на это все, и вот идете мимо шаурмички и такие, да ну нафиг жрём.
1: Да шаурма это здоровое питание.
2: Ну хорошо, там, я не знаю, били.
1: Мимо помойки.
2: А там беляш почти свежий.
1: Ну конечно, новый один раз кузнули.
2: Да, там два раза, и мух отогнал, да и все.
1: Там буквально-то только зелененькую срезал, да и погнали, и нормально.
2: Вот, поговорим про это.
3: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Шура. Сивак. Садковская. Тима Урик. Линочка Ли. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
4: Супердвиж. Движ.
3: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Да все бесплатно.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий!
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Новое радио.

0: Ну вот, тема заведена, там в комментариях никакого конструктива, ведете себя плохо сегодня, ни одного практически сообщения, ну вот минимум по теме, а тема ПП сражается с нормальной едой,
1: да,
0: для
1: пока,
0: людей, живущих
1: пока там
0: один
1: ребята
0: раз.
1: Пишут что-то и звонят, я вот хотел вот что, значит, ну, конечно, я вообще не понимаю людям, которые пишут песни, многим, не артистам уже серьезным, а вот начинающим исполнителям сильно, конечно, не хватает какого-то внутреннего фильтра, потому что решил я вчера все-таки ткнуть на сообщение, которое называется «Здравствуйте, как к вам попасть на радио? Сколько заплатить?» И мои песни, и скинули песни. Вот Татьяна Сергеевна
0: так
1: скинула песни. «Сколько заплатить, как вам попасть на радио?» Видимо, ну, на гостевой или в ротацию вообще желательно сразу. Скинула две песни. У меня было уже предположение, что там что-то я услышу, конечно. Ну, я услышал, я не знаю. Ну, неужели, ну, настолько себя человек не может объективно оценивать? Вот он слушает все песни на радио и такой: «Моя подходит в целом». И вот там вот так вот. Добавь, пожалуйста.
0: Сейчас Татьяна Сергеевна пожалеет, написала Артему, походу.

0: Ну вот она слышала, такая радио слушала, и такая, я подхожу.
1: Ну, в среднем, да, кажется, что вот на новом радио такие песни звучат. Была такая молодая исполнительница Гривина лет 6 назад, она прям назвучала. Вот у нее был похожий музон, и она действительно звучала по радио. Вот такая, я хочу-ткачу, не помнишь?
0: Нет.
1: Вот такой у нее был музон, я не знаю, даже его уже стоит ставить, особенно в утреннем эфире или нет. Но вот так. Ну, короче, я надену белье с кружевами. Михал еще заканчивай уже. Вон,
0: более-менее коммерчески звучит.
1: Вы знаете, просто... меня всегда радует, в кавычках, вот эта формулировка, сколько стоит поставить песню на радио. Ребят, если бы все так в жизни легко решалось баблом,
0: во-первых,
1: многое решается, надо
0: сказать. Во-вторых, но даже если бы это были какие-то суммы, ну, вряд ли Татьяна Сергеевна бы потянула их, потому что они предполагают, что поставить песню, ну, сколько там они такие? Ну, я вот тебе скину там косарь, давай голы поставим. А если бы это даже и какие-то суммы действительно имело, то я думаю, что это было бы там, ну и...
1: Нет, смотрите, там все гораздо сложнее, раз в 10. Там нужно, чтобы песня ваша сначала понравилась людям. У вас есть интернет, такая замечательная площадка, там работает он у вас или не работает. Вот когда он будет, грубо говоря, залетать в рилсы к людям, вот тогда, значит, вы схватили птицу удачи за хвост. И тогда радио, мы сами вам позвоним. Ну, не я лично или Артем, а
0: не, я позвоню.
1: Ну, Артем позвонит. Ну, тогда сами выйдем на вас и попросим, можно ли поставить вашу песню на радио, потому что она уже завоевала некую популярность.
0: Вот пишут, это рэп от невесты был, пахнуло 2010-ми ВК. Так в этом и прикол, что я поэтому и зацепился, что это вот как свадебный рэп от невесты из Ютуба 2010 года. Реально, это и звучит так же, и записано так же. Там какие-то есть еще эти... приколы вот эти вот были. Да я не могу это назвать сведением, у меня не поднимается рот. С этими эффектами. 415-я база, ответьте.
1: Ну, Артем, уже рот не поднимается из-за вас.
0: Ну, просто, я вот просто хочу вас призвать к тому, что если вы пишете какие-то песни, а особенно вот мы с Кириллом обсуждали, что сейчас еще многие такие, ну, стихи мои, вокал и-и.
1: А там уже потом и стихи, и-и, вокал, и-и. Да. Я сама и-и сама сделала в и-и трек.
0: Ребята, просто прогоняйте. Гоните вот этот вот трек у себя в голове 18 миллиардов раз, и если вы все равно уверены, или вот давайте так, давайте договоримся, вот вы хотите отправить песню куда-то там Кириллу или мне, в черновики сохраните это сообщение и лягте спать. Если вам утром еще хочется это сделать, тогда отправьте, тогда вам уже не помочь. Ну, в смысле, если вы даже
1: вы
0: утром...
1: Вы уже целеустремленный, да.
0: Да, вы уже утром проснулись, да, и все равно захотели человек отправить, тогда скидывайте. А так хотя бы, ну, надо какую-то взять.
1: Так и дело в том, что если вы даже поставите, да, получится так вот, как это, продвинуть свою песню на радио, она покрутится месяц, там, полтора, и уйдет. А вам нужно будет второй трек уже. Второй уже не факт, что возьмут. И вряд ли это что-то принесет вам. Вот, потому что сейчас другие есть рычаги. Радио помогает артистам, а в основном продвигает, мне кажется, интернет и всякие соцсети там. Сколько было примеров, когда люди из соцсетей попадали на крупные радиостанции. А так, ну,
0: видишь,
1: заплатить,
0: сейчас,
1: проплатить
0: нет. Сейчас с интернетом-то не все понятно, поэтому...
1: Тяжелее стало.
0: Поэтому, да, надо лутать бабки. Скидывайте все свои треки, молодые артисты, и деньги сразу. Кидайте мне или Кириллу.
1: Как раньше мне писали, просто присылали весь альбом. Привет, вот смотрите, я альбом написал, возьмите на радио, типа сам разберешься, какая там хит, не хит, там послушай просто и давай ставь уже, задолбал.
0: Да.
1: Времени нет, мне надо быть селебой.
0: Угу.
1: Ну, не так все легко в этой жизни. Но вот, Артем, мы свою песню, которую вот вместе
0: сразу на радио попали.
1: Но у нас что? Ну, там объективно хороший материал.
0: Ну, конечно, там сильно хороший.
1: Там да, понимаете, там, ну и плюс блат.
0: Ну да. Да нет, и сама песня, там сколько вон было, 500 тысяч подписчиков, ой, это слушателей. Так что, извините меня.
1: У вас все получится, что-то мы понаехали.
0: Ничего не получится.
1: Все получится.
0: Ничего.
1: Главное,
0: у вас не
1: много
0: получится.
1: Лет трудиться каждый день, и все получится.
0: Это вообще не,
1: вон,
0: ничего
1: как,
0: не получится.
1: Как Holy Flame, 10 лет и все, или как LX24.
0: Дело в том, что Holy Flame изначально талантливый был, и у него сразу крутые песни были, просто он не мог найти рычаг, чтобы их двинуть. А потом все-таки получилось.
1: А среди рычагов продвижения можно выделить проект «Музыкастинг», который, да. по-моему, уже стартовал отбор. Как, по-моему, да, уже да, стартовал. Да. Вот туда вы можете отправить материал, который вы сделали, сами написали трек, свели его, ну или там вам свели, и текст желательно ваш, чтобы был, чтобы это был самобытный какой-то вот материал.
0: Не получится ничего.
1: И все у вас будет хорошо.
0: Ничего не будет.
1: Ничего не получится у вас.
0: Все получится.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Оставь зеленый след.
6: Фест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрана на базе, но в радио суперхиты, суперновинки на базе.
1: Дай мне 30 секунд, чтобы погундеть прям для всех. Вот смотри, Губин, да, Андрей, Губин. Вот у него много хитов, там он любимый артист. Если постараться, можно на вот песню «Улетай, словно птица», на эту мелодию пропеть тексты других его песен. То есть они плюс-минус там по музыкальному плане похожи. Ну, грубо говоря, примерно похожие аккорды, но при этом все песни разные. Какая-то помедленнее, какая-то быстрая, какая-то грустная, какая-то веселая. Все разные. Вот как будто вот все шарики в этой, в этой коробочке. Почему сейчас у всех артистов одинаковые песни? Не у всех. Это я, извините, ошибся. У некоторых артистов. Они жалуются, артисты, и правильно делают, что людям нужны примерно похожие треки, примерно знакомый материал. Но они реально одна другую не отличить. Просто вот одни и те же сэмплы берут, и вот из них, вот как из конструктора, делают треки. А вот тогда получалось.
0: Ну, то ли дело у нас эфиры все разные каждый день.
1: Да нет, ну а что, мы же не музыканты. Не, у нас разные. Почему? У нас одинаковые. Нет, они как бы, да, есть что-то общее у каждого эфира, но она каждый не похож на другой, я считаю.
0: У тебя точно биполярка, потому что ты вначале говоришь, типа, почему у всех артистов одинаковые песни?
1: У многих артистов одинаковые песни.
0: А потом следующий у тебя монолог начинается, как правило, с того, что, ну что вы критикуете, если вы сами песни не пишете, вы не имеете права, значит, критиковать.
1: Нет, я с тобой просто дискутирую, задаю вопрос профессионалу.
0: В итоге, можно тебе говорить, что у них у всех песни одинаковые или нельзя?
1: Я спрашиваю у тебя просто.
0: Да я не знаю, мне все почему равно, так пусть вот, они пишут.
1: Вот, понятно, что это брюзжание раньше. Сейчас ну раньше-то, да. А сейчас-то все плохо.
0: По-моему, мы с тобой уже доказали, что любую песню на любую можно положить при желании.
1: Так они просто похожи друг на дружку. Но. Прям вот как близнецы-братья.
0: Да.
1: Вот одна и та же прямая бочка, вот это тысяч, потом дроп.
0: Да.
1: Тра-та-та-та-та. И примерно у нескольких артистов вот по одному лекалу все это делается. Они говорят правильно, что чуть я напишу другое, все говорят, задолбал, давай обратно то, к чему мы привыкли.
0: Мы не можем проверить, как было бы, потому что мы не знаем, какие бы песни Губин писал сейчас, если бы он сейчас был популярный. И выстрелили бы эти песни в нынешнее время, если бы он выпускал их сейчас, если их не было бы до.
1: Может быть, и не выстрелил, вот. Но у него при этом есть бэкграунд уже, который он заработал. Бэкграунд ему можно есть. Было бы и не стараться.
0: Но так или иначе, мы все равно все эти песни знаем наизусть и подпеваем только потому, что мы это слушали тогда. Ну, типа, потому что это навевает какие-то приятные воспоминания.
1: А разве сейчас
0: добрые?
1: Губинские песни не звучат актуально, дорогие друзья? Не хочется их послушать, потому что они прикольные, нет? Только потому, что они с прошлым связаны, думаешь?
0: Ну, мне кажется, потому что они уже проверенные. То есть они уже по инерции просто.
1: Ну, ладно.
0: Актуально? Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки это инерция, тормозной путь. Плюс сейчас эра ностальгии, поколение выросло, им нужно как-то заземлиться за более понятным временем, которое для них было там в течение жизни. Поэтому многие песни, которые, многие группы, которые сейчас хайпят по второму разу, это исключительно... Но ностальгия — сильнейшее чувство, и все на этом паразитируют, и вполне удачно.
1: Так а что... вот с чем это связано, что некоторые проходят путь единицы длинной, длиной в 30 лет,
0: да.
1: И остаются на сцене, а другие вот даже и пишут что-то, многие группы там до сих пор что-то пишут, но их никто не помнит. Вот помнит то, что было 20 лет назад? Ну, я про «Руки вверх». Вот «Руки вверх» и сейчас. То есть они постоянно регулярно выпускают, а остальные вроде и есть, но что-то втихую там что-то пишут и что-то какое-то невнятное.
0: Ну, «Руки вверх» лет 10 никто не вспоминал где-то.
1: А, это когда было? Типа все середины...
0: Ну, в десятых, я думаю.
1: Да.
0: Где-то с середины нулевых по середину десятых как-то я не слышал ни от кого «Руки вверх» особо. Это потом у них опять начался второй бум. Да я не знаю, мне вообще...
1: Да, честно говоря, пофигу.
0: Пусть, да, делают, что хотят. Если вот как... Ну, вот группа «5 утра», они делают все песни похожие. Пока катится эта машинка, толкайте ее сколько угодно, зарабатывайте бабки. Потом она перестанет катиться, что-то другое нащупаете. Зато у вас уже будет какая-то база денежная, которая поможет вам экспериментировать.
1: Поможет вам открыть шиномонтажку.
0: Например. Так что я не против одинаковых песен. Если они одинаково хорошие, тогда ради бога.
1: Но, надо сказать, о них все одинаково хорошие.

0: Не у всех.
1: Ну, в основном.
0: Но нет.
1: Никого не возьми, почти у всех хороших.
0: Никого не возьми.
1: Возьми всех, пожалуйста.
0: Места нету. В машине только 3 места.
1: Ну,
0: все не влезут. У меня там уже группа Инь-Янь сидит.
2: А кто там был в Инь-Янь? Ашихмин.
0: Я не знаю.
2: Паршута.
0: Я только Паршуту знаю.
2: Ашихмин, Паршута,
0: Игорь, наверное, какой-нибудь.
2: Да, все правильно.
0: Ну вот.
2: Ашихмин, Паршута, Игорь.
0: Игорь.
2: И...
0: Игорь водитель.
1: Ну и вот к чему мы пришли.
0: Ну ладно.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place.
0: Сейчас из-за того, что у меня горло болит, кажется, что я любую информацию, вообще любые фразы серьезным тоном говорю. Хотя это не так. Я хочу как-то разный окрас придавать.
2: Рофлить немножечко.
0: Да, хочу разный окрас придавать фразам, чтобы было понятно, где я рофлю, но у меня не получается просто.

0: Вот тут советы повылезали. Что-то у тебя давно горло болит, Артем. Горло обычно болит дня три.
1: Да нет, у него два дня у него болит.
0: Кого два дня? У меня уже полторы недели болит.
1: Да?
0: Три дня, ничего себе, три дня. Это, ну, конечно, я же просто застудил, просто простудился, из-за этого горло болит. Вы же прям знаете, потом отвечают на это сообщение, тут люди уже обсуждают. Да, я думаю, что-то серьезное, надо к фонологу сходить или к онкологу. Да, конечно, уже больше недели. И они вот это вот там обсуждают. Короче, как... Ладно, я
1: так
0: даже...
1: Так он сходил уже, все нормально. Просто,
0: мне...
1: просто горло болит. Такое
0: мне
1: бывает.
0: Лень обсуждать это.
1: Поддержите наоборот.
0: Три дня. Это что за болезнь такая, горло, которое болит три дня?
1: Мужик
0: только...
1: болеет. Вообще все должны притихнуть и просто
0: конечно
1: молиться, чтобы он скорее...
0: Скажите спасибо, что я больничный не взял.
1: У
0: я,
1: него
0: я мог, имел
1: куча мероприятий на следующей неделе.
0: На
1: а
0: этой,
1: уже на этой
0: вообще-то
1: даже
0: сегодня.
1: Просто забито с сегодняшнего дня до самого воскресенья.
0: Конечно.
1: Нон-стопом каждый день он будет уставший.
0: Я даже не посплю дома днем вообще-то, если что. Так что реально...
1: Зато потом радость о том, что как ты апгрейдишь свой комп, должна тебя вытащить.
0: Это меня греет. Так, по новостям пробежимся. Новости такие. Аренду самокатов запретили в подмосковном Чехове. И не только там, потому что запретили еще в Люберцах, Дзержинском, Томлино, Малаховке, Октябрьском, Островцах, Мирном, Котельниках, Раменском, Лобне, Солнечногорске и Жуковском.
1: Или, Жуковском.
0: Жуковском, да. Короче, ну, в Московской области уже начинают запрещать самокаты. Я слышал, что в других городах каких-то уже запрещали, и поэтому интересно, конечно, к чему это приведет. Кирилл скоро не покатается.
1: Новость под заголовком «Конец беспредела».
0: Да-да-да.
1: А ты знаешь, я обратил внимание, что я в этом сезоне ни разу не катался, потому что я почувствовал, что самокаты это типа не круто.
0: Потому что только второй день лета.
1: Косятся люди, типа самокатчики,
0: ну,
1: как будто бы под угрозой.
0: То есть ты спустя только сейчас начал чувствовать, что самокатчиков никто не любит?
1: Когда волна хейта пошла, я такой, это в прошлом было, да, оступался, катался. Но нет, иду иногда.
0: Волна хейта на самокатчиков пошла еще в 2015-м, ты просто не замечал ее.
1: Да не, ну приведут сейчас все в порядок, как-то приведут в чувство самокатчиков, и может все наладится. Ну так классно, с ветерком едешь, бабки, а ты вот волосы развиваются.
0: Ты должен до конца переть, какая разница, что там что думает.
1: На скорости 35 км в час по пешеходной зоне.
0: И я сразу фотографирую нарушения.
1: И кому
0: следует. Да, и кому следует,
1: да.
0: Такая новость еще. Wildberries готовится купить AliExpress, пишут СМИ.
1: Что?
0: Да теми.
1: Что?
0: Татьяна Ким планирует купить долю торговой площадки до сентября. Пользователи заметили, что Marketplace уже выкладывает ассортимент Алиэкспресса на своей платформе, подтягивает оттуда же отзывы на товары и добавил на Алиэкспресс возможность оплаты покупок ВБ-кошельком.
1: Ну...
0: Вот это поглощение, конечно, вообще.
1: Ну, не целиком, но часть.
0: Ну, а почему нет? Ну, может,
1: а скоро,
0: думаю,
1: а
0: что...
1: нет, да и все.
0: Если долю, если она уже, ну, можно оплачивать ВБ-кошельком на Алиэкспрессе, я считаю, что они уже слились, по сути. Офигеть. ВБ скоро все выкупит.
1: Я
0: Кирилла.
1: Чё... Да, меня выкупят.
0: Wildberries готовится выкупить Кирилла Калинина.
1: А я уже долю. Это самое... Давайте с моими юристами проведем встречу.
0: С
1: я
0: какими
1: не про...
0: юристами?
1: Да тихо, это я для
0: понял.
1: Важности.
0: Ладно.
1: Слушай, я зашел на сайт, вот, который... Да уже говорим же бренды,
0: ну, да,
1: на Алиэкспресс.
0: Новость.
1: Там что, дорого все.
0: Дорого?
1: Там раньше мы дошли за копейки, покупали за 38 рублей какую-нибудь фигню.
0: Но...
1: Она ехала там на этих... На огромных кораблях в шторм. И мне приезжал, я такой, о, прикольно, и забывал про нее. А тут что-то заходишь, все так же стоит, как у нас. Думаешь, ну и смысл какой.
0: Нет, это правда, да, но какие-то позиции все равно.
1: Ну какие-то,
0: есть,
1: да, но раньше тотально было дешевле. А сейчас просто на нашем уровне. Ну и где-то надо выискать, что там, что-то подешевле. Ну и
0: да.
1: Думаешь, ну и смысл ждать месяц.
0: Да,
1: а завтра
0: правда.
1: Мне уже приедет вниз. Вот
0: ну,
1: туда.
0: Ты переплатишь не сильно много, а может
1: да.
0: Даже вообще не переплатишь, а приедет сразу. Такая новость, значит. Японская ходьба стала главным хитом для похудения. Метод занимает всего 30 минут в день и помогает сбросить до 10 килограмм в месяц. Короче, что за японская ходьба? Это не скандинавская, где ты идешь вот с палочками, но... Как-то с лыжными, но на ногах на своих все равно. Написано, схема простая. 3 минуты быстрым шагом, 3 минуты обычным. И так 5 кругов. При этом калории сжигаются на 40% эффективнее, чем во время бега. 3 минуты быстрым, 3 минуты обычным. Я не смогу потом 3 минуты обычным. Я, знаешь, иногда иду в потоке людей, которые идут просто. И я пытаюсь идти так же медленно, как они. И у меня прям не получается. У меня такое ощущение, знаешь, как будто я шаг год просто делаю. Я иногда прям вот так выравниваюсь и пытаюсь идти, и я не могу так медленно ходить.
1: Потому что ты спешишь, тебе надо в точку Б, на ПВЗ, срочно там что-то приехать. Да. А они по своим неважным делам. Слушай, это хороший трюк, бежать не надо, самое главное. Просто чуть-чуть ускорился, 3 минуты.
0: Да, и 3 минуты отдыхаешь, ну, медленно идешь. В аэропорте я пытался тоже вот так же медленно идти, я думаю, вы что вообще... Не, ну я понимаю, там люди за 8 часов до вылета приезжают. Да. Это я.
1: Артем приезжает спустя 20 минут после вылета всегда.
0: Да, да, да. Когда вот объявляют опаздывающий Селиванов, пройдите к посадке, я только из дома выхожу. Не, реально, у меня, я заранее регистрируюсь, и я смотрю, когда заканчивается посадка, не начинается, а заканчивается, и стараюсь, типа, приехать на 5 минут раньше этого времени. Ну, приехать, в смысле... С учетом, что я зашел в аэропорт, и до места посадки мне где-то минут 10. Вот так вот я стараюсь.
1: Да?
0: Чтобы прям нигде не останавливаться. Поэтому приходится ходить, всех расталкивать. Такая новость еще. Гейб Ньюэлл, это который глава Steam.
1: Так.
0: Steam — это платформа, где игры, КС, вот эти вот все.
1: Как его зовут?
0: Гейб Ньюэлл. Ну, его Габен называют просто.
1: Ну, лучше уж Габен, да.
0: Габен. Гейб Ньюэлл. Гбэ, Гейб Ньюэлл. Габен.
1: Все, все. Да я просто не расслышал.
0: Ну, Габен его называют у нас, но я предполагаю, что и там, потому что у него типа почта Гейбен, собака там steam.com, грубо говоря. Короче, он сам проверяет. Он вообще, он такой гигачат, вот чтобы вы понимали. К нему приходят всякие юристы и говорят, слушай, Гейб, тут надо игре 18+ поставить. Он говорит, если это твое мнение, тогда почему я тебе вообще деньги плачу? Ставьте, как было, и все. И вся его работа заключается в том, что он просто целыми днями катает в Dota 2 и отдыхает на борту своей супер-яхты, на которой он, кстати, и живет. Он просто живет на яхте, целый день играет в Dota 2, вот и вся его работа. И самое интересное, что у него и в этом, как его, в компании также примерно все люди работают. То есть у тебя там нет никакой обязанности. Там просто у тебя огромный штат людей, и кто свободен, тот чем и занимается. Типа к тебе подходят, говорят, ты что делаешь сейчас? Он говорит, да ничего, играю.
1: Подходит ко мне Гейб.
0: Да, Гейб. Ты говоришь, да ничего, играю. Тебе говорят, ты поможешь, там надо там код КС переписать.
1: А я говорю, хорошо, Гейб.
0: А тебе говорят, ты говоришь, да нет, я играю. Тебе говорят, ладно, сейчас доиграй, тогда подойди, пожалуйста. И он и то может не подойти. Поэтому там вот. Там все на равных, нет начальников.
1: Да. А в очереди, когда он сидит в поликлинике, врач выходит и говорит, кто Гейб? И все говорят, вот он Гейб.
0: Сейчас он добьет эту шутку еще, подождите. Как еще раз? Давай.
1: Да все уже.
0: Да мы не услышали, давай.
1: Да мне кажется, уже услышали.
0: Да, да, да.
1: Габен.
0: Габен, ну видишь, Габен проще. Габен.
1: Ну все, я думаю.
0: Да. Ну а что ты хотел? Ты... Так, ладно, сейчас.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 8495-232-1632. Обсуждаем мы сегодня с вами такую тему. Правильное питание. Сегодня Всемирный день правильного питания. Питайтесь. Да что с голосом?
1: Да не, нормально, нормально. Просто сильно не напрягай, вы говорите тихонечко.
0: А слышно прям, да?
1: Ну, слышно, что чуть-чуть он другой, он более грубый.
0: Грубый?
1: Да.
0: Типа, пошел ты, козел.
1: Доктор, у меня что-то горло болит, голос погрубел. Докажите. Пошел нахрен.
0: Козел.
1: Дебильный.
0: Да, мамке твоей показывал вчера.
1: Понятно, все, записали.
0: Это правда, да. Короче, обсуждаем сегодня здоровое питание. Сегодня Всемирный день здорового питания. Вот вы какой человек, который вот любит вот это вот пожевать бамбук, или вам все-таки... Ну, вот эти вот из пароварки, вот это. Mm-hmm. Все, что в пароварке, невкусное. Давайте вот на этом просто условимся. Либо вы, ну, плевали на это здоровое питание и просто хаваете, что по кайф.
1: Питание Буланова. Сань. Ну скажи, более-менее.
0: Я же мог больничный взять, да, просто.
1: Включи Саньку микрофон.
0: Я же мог просто взять больничный.
2: Ну, а реально больничный, вот если ты заболеешь, что будет?
0: А мы ни разу не болели, поэтому мы не знаем.
2: Вообще терминатор.
0: Мы реально за 4 года ни разу больничный. Ну, типа, бывало там, не здоровилось, можно было там день.
2: Ладно, это неинтересно.
0: Да как, что будет?
2: Про Буланову хорошая была.
1: Понял.
2: Все остальное не важно.
1: Понял, выкусил. Сюда. Да что будет, как если Артем будет отсутствовать, или я? Артем нормально придет один эфир, ему не привыкать, а я позову Дика Диклера или Олега, или
0: ну,
1: тебя.
0: Ну как не привыкать? Я уже забыл, как одному вести.
1: Нет, это делаешь блестяще, а я позову напарничка какого-нибудь и буду говорить, а вот Райт Раунд смешнее пошутил. А вот Райт Раунд нормальную историю рассказал.
0: Нет, а он позовет Дик Диклера, и они будут 4 часа Сиси Кэтч слушать.
1: Ура.
0: Как ты хорошо нас подслушивал наши эфиры, да, совместные? Алло, привет. Алло.
3: Алло.
0: Алло, привет, как тебя зовут?
1: Здорово.
3: Привет, Паша Челябинск.
0: Паша из Челябинска. Рассказывай, здоровое питание.
3: Короче, какое здоровое питание? Вы что, угораете? Вот сижу в машине, Макдональдс ем.
1: Красава.
0: При том, что Макдональдс уже ушел 4 года.
1: А что заказал? Что заказал? Да.
3: Сейчас скажу. Чизбургер и этот Биг Мак.
1: А наггинсы?
0: Ну куда еще? Питтсбургера Биг Мак достаточно, куда там наггинсы еще?
1: Понятно.
0: Ну, прикольно. Ресторан я ушел 4 года назад, рожала. А ты его нашел где-то.
1: Видишь, видимо... мама не для брокколи рожала его, а для чизбургера.
3: У нас... Да, кстати.
0: Ну, допустим, у вас есть в Челябинске вот рестораны здорового питания какие-то?
3: Я понял. Да, называется Пеппа.
0: Пеппа, свинка Пеппа.
3: Пеппа. Да, шнейна Пеппа.
0: Ладно, понял. Ну ладно, давай.
1: Что-то не складывается диалог-то.
0: А может, в нас дело? Он еще так долго отвечает.
1: Так до Челябинска пока дойдет.
0: Ну, в общем, да. Сигнал. Это правда. Там пока по проводу, оно же... Ну, прикинь, реально, по проводу надо вот долететь. Это какая скорость там?
1: 100 км/ч.
0: Точно?
1: Может, и больше.
0: Алло.
4: Здорово.
0: Привет.
4: Как делишки?
0: Да так.
1: Потихонечку. У тебя что? Как?
4: Да что, нормально, ровно все. Это Эрик.
0: Да. А, Эрик.
1: Эрик.
0: Давидыч?
4: А что так? Да.
0: А, ладно.
4: Только не воздухан.
0: Ну, осуждаю.
1: Так, Эрик, значит... Такие продукты, как сельдерей, брокколи, да. Брюссельская капуста. Респект.
4: Ну, 50 на 50.
0: В смысле? Можно. То есть и все равно есть тот момент, когда ты готов это поесть?
4: Ну да.
0: Когда? Что должно произойти? Голодный год?
4: Мясом. Нет, почему? Главная подача же.
1: Ну типа тут с одной стороны гарнир такой брокколи там какой-нибудь, а с другой стороны огроменный кусман, жирнющий там мясо какого-нибудь.
0: Но можно же брокколи убрать и положить туда спагетти или картошку жареную.
4: Да.
0: Ну и зачем брокколи тогда?
4: Ну, чтобы для гармонии.
0: А, понял.
4: Чтобы было.
0: Понял, ладно, ну все.
4: Вот. Вчера шавуху вот съела.
0: Ну, шава это ПП, это не считается. Там все полезное.
4: Нет, ну разные шавухи же есть. Ты смотри, какие хавыш.
0: Я только полезные.
4: Это какие?
1: Рубрика «Тарантиновские диалоги» в 1+1.
0: не складывается сегодня.
1: Может, тема такая какая-то, знаешь, тема... душная.
0: Нет, хотелось, чтобы позвонили люди, которые прям разбираются топит, в правильном
1: да?
0: питании.
1: Давайте, да, алло, давайте, привет. Сейчас ждем. Как вас зовут, откуда вы?
5: Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Саратова.
0: Привет, Александр, рассказывай.
5: Я вообще вот наконец до вас дозвонился, бог с ним, ладно. Короче, я против правильного питания. Правильное
0: Почему?
5: Питание для...
0: Для кого?
5: Для полных...
0: Тихо. Что сами придумаем? Я не хочу придумывать.
1: А вот Артему непонятно, для кого полных.
0: Нет, объясни.
1: Ты его вынуждаешь.
5: Да, Артему все время все непонятно. Он всегда всех вынуждает и провоцирует на что-нибудь.
0: Так я не понял, правильное питание для кого?
5: Ну, для полных,
1: для полных
5: людей.
1: Для полных людей, все.
0: Для жирных этих, что
5: ли? Да. Я за неправильное питание. Я люблю огромную шаурму. Просто огромную, чтобы в ней было все и побольше мяса.
1: А еще?
5: И это все запить какой-нибудь кока-колой.
1: Вот, газировка.
5: Я люблю сходить в фастфуд какой-нибудь. Я люблю пиво. Вот это вот. Все.
1: Безалкогольное.
0: Сразу же.
1: И все это в кровати знаю, пожрать, да, чтобы и там капнуть маслом.
0: Подожди,
1: прям.
0: Ну, а здоровье, а лишний вес.
5: Естественно.
1: А тебя не волнует там холестерин?
5: Лишний
1: там?
5: Вес. Нисколько не волнует. Абсолютно нисколько.
0: Ну
5: не
0: вот,
5: волнует.
0: А девочкам, чтобы нравится.
5: Делают. Так занимайтесь спортом, сгоняйте этот холестерин и всякое такое. А причем, если есть одну траву, так это козлом станешь в конце концов. Нет, так.
0: Кому-то и траву не надо есть, чтобы так.
1: Так это козлом станешь.
5: Бывает и такое, согласен.
0: Сказал, это козлом станешь. У-ху-ху, и шлепнул копытцем.
1: Понятно.
0: Ладно, пока, давай.
1: Спасибо.
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, ясно.
0: Да. Я хочу еще кого-нибудь.
1: Еще? Ну, давай. Мало всего, 8 минут в эфире.
0: Ну, еще хочется.
1: Давай, давай.
0: Мы сегодня не принимали звонки. Алло, привет. Алло. Алло.
6: Алло.
0: А, привет. Сегодня в основном пацаны звонят,
6: привет.
0: Но я не думаю, что хоть один пацан позвонит и скажет, я вот люблю брокколи вообще есть. Ну, ты сейчас скажешь, что типа ты картошку фри любишь.
6: Ну, не люблю картошку фри.
0: Ну, любишь картошку фри?
1: Стало быть, ты заботишься о питании, да, своем, следишь за ним, правильно?
6: Слушайте, ну, правильное питание, на самом деле, это же разное. Условно, можно нормально, вкусно позавтракать, и в течение дня, не знаю, заехать в тот же самый, как уже назвали, да, ресторан быстрого питания, и взять картошечку фри.
0: Нет, ну, у нас крайности бывает. только крайности, у нас нет среднего. Либо, типа, супер правильное питание, либо ешь, что хочешь. Тема такая.
6: Ну, тогда супер правильное питание.
0: В смысле, реально ты выбираешь между вот этим правильное питание?
6: Ну, конечно.
0: Ну, вот чтобы, допустим, вот ты готов отказаться от бургеров на всю жизнь?
6: Смотря, что я буду есть взамен.
1: Траву.
0: Да. Айву.
6: Правильное питание – это не только трава, это балансированное питание.
0: Да, брат, ты опять начинаешь, я тебе говорю, у нас крайности.
1: Погоди, ну что на завтрак у тебя было сегодня?
6: Каша.
0: Каша какая?
6: Овсяная.
0: На воде, да?
6: Да.
0: На воде, понятно. Не сладкая?
6: Не сладкая.
0: И добавил ты туда еще семена чиа, клетчатку?
6: Не добавлял.
0: Не добавлял.
6: Не добавлял.
0: Чем пообедаешь?
6: Пообедаем, ну, возможно, пюре, мясом и морковкой.
0: Морковка.
6: Огурцы, помидоры.
1: Морковка ага. даже.
0: А на ужин?
6: А еще не знаю.
0: Подожди, а вот спаржа жареная, вот ты куда-то пришел, а там спаржа жареная.
6: Не ем спаржу.
0: Брюссельская капуста. Вот это стручковая
6: не
0: фасоль уродская.
6: Фасоль могу.
0: Стручковую фасоль ты ешь.
6: Да, все верно.
0: Ужас.
1: В общем, уважаешь, что в стручках, да?
6: Нет, не уважаю.
1: Тут-то противоречия какие-то.
0: Ладно.
1: Тогда.
0: Подожди, а не, какая
1: молодец.
0: Мотивация есть овсянку на воде не сладкую? Еще вот ты, наверное, покупаешь вот этот геркулес, который 20 минут варится, да? монастырский деле, вот да, этот. Факт. Ну, понятно.
6: А ну, какая... не монастырский.
0: Какая мотивация есть вот это утром?
6: Поддерживать себя в целом в физической правильной форме и, не знаю, не сдохнуть в 30.
0: Ага. А сейчас тебе сколько?
6: 26.
0: Ага. То есть вот ты бы так прям съел бы круассан там с ветчиной на утро и сразу до 30 бы, да?
6: Нет.
0: Ладно, пока. Пока, спасибо за звонок. Я, честно говоря, побаиваюсь людей, которые овсянку на воде не сладкую
2: едят. Это как будто я позвонил
1: Санёку. Вот да. Санёк перед нами сидит, он специалист в этом.
2: Тоже но овсянку я, не но сладкую опять на же воде. Ты говоришь, что, да нет, овсянка это слишком сложно. Ну
1: правильно, для нас это крайности. Либо это траву крайности, жрать, либо да. бургеры.
2: На хотя самом спагетти деле... это тоже супер. Но... Ну то есть там ничего нет такого. Это просто хорошие углеводы, которые тебе нужны. Но это нужно слишком глубоко погружаться. Да, все, пока.
1: Выключай,
2: но
1: Санька, сбрасывай.
0: Геркулес 20-минутный на воде, это же там это клейстер буквально, им обои можно клеить, а люди едят.
2: Ну да, но ты поешь геркулес 20-минутный, и тебе не захочется есть там 3 часа, а поешь вот эту кашу 5-минутку, ту же монастырскую, у них тоже есть разные серии, и через час ты опять захочешь есть, вот в чем прикол.
0: Но зато ты там поешь с удовольствием, и через час поешь с удовольствием.
2: Ну, это а тут вопрос в твоей голове, что с удовольствием. Ну, и овсянку можно с удовольствием поесть. Кирилл. А еще и сахзам, кстати, чтобы она была сладкая.
0: Сахарозаменитель?
2: Да.
0: Офигеть.
1: Ну, сахзам — это вот эта программа для распознавания песен?
2: Да.
0: Да.
1: Топ-5 сахзам на этой неделе.
0: Это нормальная была. Мы уже 18 минут в эфире, все, пока.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Хочу. Берег включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсиков.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Дэнни! Ха! Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Ну что, значит, да, а уже что? Пора финалиться, честно говоря. У нас там осталось-то буквально пару минут. У нас сегодня Садковская и Гранж.
1: А, все.
0: Не Кринж, Гранж. Мне, кстати, Гранж, он просто в честь жанра музыки Сеник Нейм взял. Потом у нас сегодня Садковская и рэп.
1: Да, Садковская и драмчик.
0: Драмчик, да. И колбаса.
1: Саня, расскажи, вот ты про артистов-то все знаешь. Вот расскажи нам поподробнее. Садковская крутая, по-любому. Она классная вокалистка. А Гранж?
2: Гранж, ну, не знаю. Он крутой чел, он же с Газа.
0: Ага.
2: Вот, с Газгольдера.
1: Спасибо.
2: И он... фитует вообще очень часто.
0: Очень круто фитует.
2: Да, с Юлией Савичевой.
1: А расскажи, как вот он фитует, как круто, вот руками.
2: Типа,
1: вот так, ого,
0: вот так прям фитует. Типа он скидывает прям демку и фитует потом.
1: Да, ну класс.
2: Не, он, кстати, молодой чувак вообще, и он в какой-то момент, я видел где-то какой-то короткий ролик в социальных сетях, что он на Бодрова похож.
1: Будем проверять сейчас.
0: Все уже.
1: Отъехал голос, да?
0: Да. Да нет, сейчас надо просто прокашляться. Я давно это не делал. На Бодрова похож?
2: Да, он был в каком-то свитере таком же. И это, и вот слушал, конечно же, песню из «Брата».
0: Все, тогда круто.
2: Ты можешь мультики озвучивать Савунью. Смешарик.
3: Всем привет, я Савунья. Всем привет.
1: Савунья, видимо, много курила.
3: Я Савунья. Всем привет.
1: Савунья — это голос, как у сожительницы у нее.
0: Давай сыграем какую-нибудь сценку, только я Савунья. Давай.
1: А, так, позади вас дом, от которого ничего не осталось. Как произошло возгорание? Что случилось? Почему вот дом сгорел?
3: Я Савунья.
1: Не знаю, мы просто сидели.
3: Мы просто сидели здесь, и оно загорелось, вспыхнуло в секунду. И я как-то Оно как-то я вылетело, выпрыгнуло, и оно так и горит, и горит.
1: А види, так всегда шоу, очень смешно.
0: Это знаете, помните это шоу, не шоу было у всех, на телефоне видео, кастинг на Дом 2, и там парень какой-то такой пришел.
3: Ну и я
0: Кто, как он песню какую-то спел даже там. Кастинг на Дом 2, там парень такой, какой-то странный был. Короче, вы ничего не знаете. С вами, блин, каши не сваришь. Геркулес 15-минутного.
1: С собой Савунья, которая уснула с непотушенной сигаретой.
0: Кастинг Дом 2, там парень такой, мем. А, вот это вот, помнишь?
4: А, да, помню.
0: Он же таким голосом там разговаривал. Песню какую-то пел. Парень такой в комбинезоне, он на зеленом, на фоне, на таком.
5: А можно из своего репертуара? Да. Сначала грустную надо, потом веселую. Ну ладно, сначала веселую.
0: Сейчас он
5: песня, собственно, сочинение. Мы с тобою, друзья, друг без друга нам нельзя. Наш друг. Извините, я сначала, у меня голос хрип. Мы с тобою, друзья, друг без друга нам нельзя. Наша дружба с тобою сильна.
1: Так это ты был тем парнем.
0: Конечно.
3: Мы с тобою, друзья, друг без друга нам нельзя. Дружба — это у нас классно с тобой.
1: Друг без друга.
0: Ой,
1: где он сейчас, интересно?
0: Я не знаю.
1: Ведет 1+1 на новом.
0: Скорее районе. Всего.
6: Прогноз погоды на новом радио.
7: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Оставь зеленый свет.
4: Фест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
9: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков
13: 10.
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
17: 20-66-66.
18: Услышь весь район, новое.

0: Ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин и Райтраун на базе, да что с голосом сегодня. Новое радио и суперхиты, и суперновинки на базе, у нас в гостях Садковская и Гранж, ребята.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет. Всем доброе утро.
0: Салют.
1: Скажи, пожалуйста, ты притомился от этих сравнений, или можно немножко поразгонять эту тему?
2: Давайте.
1: Чуть-чуть.
0: Короче, человек похож на Бодрова очень
1: пипец,
0: сильно.
1: Пипец, просто врубите трансляцию, это
2: поверьте,
1: обалдеть можно. Не вот этот человек, а вот другой человек. Сейчас нам поговори еще.
0: Я.
1: Подвинь микрофончик так на себя. А то ты... Не, вот сюда нам надо, чтобы ты говорил вот так.
2: Спасибо. Всем доброе утро.
3: Доброе утро, Жора.
0: Да.
3: Насколько она
0: похож на Бодрова я.
1: Главное, чтобы Садковская не была похожа на Бодрова. Так, у нас, значит, ребята в гостях. Спасибо, что пришли к 10 утра. Я понимаю, как это тяжело артистам.
0: Да.
1: Получается, будем сейчас целый час говорить о музыке вашей.
3: Ура. Да.
1: Так бы вам хотелось. Но...
0: Расскажите, что за ребята с вами пришли, потому что помимо ребят еще 4 человека сегодня приехало.
1: Да.
0: Кто эти люди?
1: Неужели нужно отбиваться от фенов и уже охрана требуется?
2: Со мной приехал мой дорогой менеджер Игорь.
1: Твой брат.
2: И пиар-менеджер Игорь.
0: Ага.
3: Дабл Игорь.
1: Два Игоря, еще...
2: Да, Игорь Климов и Игорь Лисник. Дорогие мои друзья.
0: А еще два.
3: Я приехала с сестрой, со своей родной старшей. Ага. Она по совместительству мой менеджер. И Виталя, он отвечает за все.
0: Ну,
3: и
0: просто за приколы.
3: И за то, чтобы я вовремя приехала, он... это вайб-департамент. Лейбл, выпускающий лейбл от команды.
0: Мы этих мы знаем,
3: Виталий Легенда. Виталий Легенда. Ни разу не видела, чтобы он опаздывал. Ни одного раза.
0: Скажите, а вот что произойдет, допустим, если приехать без менеджера? Что может случиться в этот момент? И без пиар-менеджера, и без менеджера, и без человека, который пиарит пиар-менеджера.
2: Серьезность момента упадет сразу.
0: Да,
1: мы знаем, что вы серьезные. Вы можете...
2: Надо полной серьезности приезжать, как бы.
0: Не, я тоже иногда езжу на всякие съемки.
2: Чтобы почувствовать себя артистом.
0: И вот я приезжаю с менеджером, да, я такой, типа, она там что-то подписывает бумаги, что-то там делает, общается, я просто хожу вот так вот. А когда приезжаешь без этого человека, конечно, да, сильно приходится поработать. Работать еще до
1: там
0: съемок.
1: Самому приходит 3-1 разводить все.
0: Да.
1: Так, мы сегодня... Обычно артисты приходят с песнями. Совместными там или сами. Мы сегодня презентуем что-то на радио.
2: Ага. Конечно.
3: 100%. У нас наконец-то вышел долгожданный фит. Мы дружим с «Голоса», и эта идея давно вынашивалась. И вот песня нас связала
0: одна. С «Голосом»
3: одна.
0: Я не дружу сегодня.
1: У него
0: просто... Ага.
2: В общем, отличная, здоровье, романтичная песенка.
1: Спасибо. Отличная песенка.
2: Да,
1: хорошо.
2: Про любовь.
0: Ну, еще бы ты сказал, да это средняя песня такая.
1: Честно говоря, принесли сегодня проходной трек.
0: Да,
1: нам он самим не нравится.
0: Не нравится, но что-то нам в департаменте надавили, сказали, выпускайте, надо делать. И мы вот как-то...
2: Да, я так что-то, да, сам сомневаюсь.
1: Как так получилось, что вы подружились? Вот на чем вы сошлись?
3: Мне кажется, что...

0: И говори банально про, про музыку, там что-нибудь вот такое, знаешь.
1: Ну, сейчас я скажу как-нибудь.
0: Давай.
1: Вообще, мне кажется, что Жора отчасти мой какой-то квантовый двойник. У нас очень похожа структура вообще души, мысли. И сначала, когда мы познакомились, даже не нужно было дружить, общаться, какие-то посредственные разговоры. Просто было как будто все понятно, что мы похожи. А еще мы как будто чувствовали себя оба странно на проекте, потому что Жора такой, я вообще не понял, почему я до финала дошел. Это типа какой-то прикол. И я тоже не поняла, на самом деле, что я
2: сейчас уличной музыки. Жора сейчас выглядит как человек, который не понял слово «квантовый», вот ты сказала.
1: Жора точно знает, я не первый раз это говорю.
3: Ну, в общем, сошлись по внутренней душевной организации. Вот,
2: это и... как у нас, Кирилл.
3: Вы тоже сошлись по внутренней?
2: Да, мы...
1: По внутренней организации душевной.
0: Как там слово вот это умное, прикольное, я забыл.
2: Игорь?
1: Да квантовый.
0: Квантовый, я сейчас тебе запишу.
2: Запиши, да.
0: А ты говоришь, что ты начинала с уличной музыки.
1: Да.
0: Ну, это интересно.
1: Я 5 лет пела на улице, 2 года в Минске, 3 года в Москве, и только потом что-то меня сразу... куда-то.
0: То есть ты прям практически с улицы и сразу на самую вершину.
1: Да, я вот люблю, кстати, вот эту формулировку. Как будто...
2: А что ты пела на улице?
0: Это был квантовый скачок, да?
1: Да, буквально. Я пела на улице кавера, я не писала авторскую музыку совсем, у меня не получалось очень долго, и потом просто третий глаз открылся.
2: Но это какой-то классический репертуар, там, «Батарейка» и вот это вот?
1: Нет, ни в коем случае. Я пела то, что мне нравится, и от этого часто зарабатывала меньше всех остальных ребят, потому что всем плевать. Если ты поешь что-то как бы красивое, все хотят что-то, что они знают.
0: Тут популярно,
2: ну, конечно,
0: да?
2: Все хотят батарейку, а ты, потому что Дора, дура, супер,
3: кстати,
2: дура.
3: Кстати, я
2: дура.
3: Думаю, что мы отчасти и на этом тоже сошлись.
0: У тебя тоже есть подобный бэкграунд?
3: Но в плане того, что мы поем то, что нравится. Реально искренне, и мне кажется, это чувствуется.
0: Ну вот, время покажет, и сегодня мы еще поподробнее.
2: Как известно, только 3 человека в стране есть, которые поют, что нравится. Это Садковская, Гранж и Дима Билан.
3: Причем тут Дима Билан?
2: А причем тут Дима Билан? Узнаем после паузы, дай уйти из эфира.
0: Потому что Дима Билан тоже поет, что нравится всем.
1: Позвольте мне передать привет моему водителю, который меня привез сюда за полчаса вместо 50 минут. Амур, легенда. Передаю привет.
0: А какие трюки он использовал? Научи нас, как вот в 2 раза быстрее по Москве проехать. Под машинами, над машинами, там, на 2 колесах.
1: Блин, мне даже кажется, что мы не особо нарушали, он просто был очень...
2: Пьяный.
1: Нет, ни в коем случае. Не знаю, он как-то проникся, я села в машину и говорю... У нас эфир, прямой эфир на новом радио, мы очень опаздываем.
0: Главное, чтобы не произошла авария.
1: Да-да, и он разворачивается и говорит, блин, а во сколько? И я ему пообещала, что я передам привет, потому что впервые меня довезли за полчаса вместо 50 минут, это легендарно.
2: Ну, разворачивается,
3: Амур,
2: и говорит,
3: привет.
2: Блин, что я пьяный.
1: Амур, привет, да.
2: Причем, подождите, это ваш водитель или
0: нет,
2: это
0: водитель такси?
1: Нет, это водитель такси, да.
0: Причем довез из Твери ее за 30 минут. Молодец, спасибо. Как зовут парня?
1: Амур.
0: Амур.
2: Угу. Все.
1: Все по любви. И водитель Амур.
4: Новое радио.

0: сейчас как лирик, когда к нам приходил, пел эту песню с Daft Punk.
1: I feel it coming,
0: да.
1: Лирика,
0: а
1: знаете,
0: сегодня у нас...
2: Да,
1: он крутой, крутой чувак. Так, мы тут выяснили случайно, вот так, мимолетно, перед выходом в эфир, что мама Насти слушает одно классное, самое лучшее на планете, в мире шоу, где Райт Раун ведущий. Как зовут маму?
3: Наталья.
1: Мама Наташа.
0: Мама Наташа.
1: Передаем вам привет.
0: Большой привет.
1: И традиционно очень смешная
0: большой
1: шутка
0: привет.
1: Про то, что дочка в шапке, она покушала. Вот.
3: Мама в 3:50 на белорусской.
0: Так сейчас все приедут в 3:50.
3: Я думаю...
1: И твоя мама, и другие мамы, на всякий случай. Все, конечно. Так, интересно, вот вы начали уже рассказывать про уличную. Какие минусы петь на улице? Во-первых, холодно, понятно.
3: Очень холодно.
1: Ты на гитаре, да?
3: Я играла, да, сама, ну, до какого-то момента. Потом я играла с гитаристом. Холодно. 8 часов можно стоять на улице и не заработать ничего.
1: Это санкционировано? Как-то надо где-то предупреждать
0: тогда,
1: кого-то?
0: Да, наверное, не надо
3: обязательно.
1: Расскажи,
3: надо,
1: пожалуйста,
3: уже.
1: Вот молодые ребята хотят на улицу выйти. Они думают, встал где хочешь и поешь. Как это в реале выглядит?
3: Ну, в реале так примерно и выглядит.
1: А, ну класс.
3: Типа, на самом деле, достаточно просто подойти к какому-то уличному музыканту, познакомиться, спросить, как это работает, и там все расскажут, потому что есть определенные точки.
1: Хлебные,
3: где...
1: да, так называемые?
3: Нет, не хлебные, просто где можно стоять, где нет. Где-то улицы тишины, например, ребята встанут, а их там могут...
1: Да, на шестиполосной дороге не очень, наверное,
3: да,
1: комфортно стоять.
3: Не стоит, я думаю, ну, в общем...
0: В электричке...
3: Нужно просто подойти к какому-то уличному музыканту, который сейчас же поет, и он все расскажет, может быть, заберет в свое комьюнити, и там будет попроще, в общем, уже.
0: А нет какой-то неловкости, потому что, когда, допустим, это твой концерт, люди на тебя пришли, и ты как бы...
1: Ну, лояльная аудитория, да, понятно.
0: А на улице, по сути, как бы никому не уперлось вообще это пение, а ты стоишь, и нет такого, что ты как будто мешаешь им только, а не наоборот.
3: Конечно, 100%, да, и более того, ну, это, короче, натренировало меня как артиста, наверное, потому что мимо тебя, я пела каждый день 4-8 часов, это натренировывает и дает понять, что всем на самом деле плевать, и ты как бы учишься петь в удовольствие, несмотря на то, что всем правда вообще все равно на то, что ты там стараешься, стоишь, поешь. Были вообще случаи, когда говорили этому, ну, типа, я тебе сейчас дам 5000, ты можешь уйти отсюда и не петь.
1: Офигеть. А кто эта публика, кто в основном кладет деньги? Есть какой-то средств? Или это разные абсолютно?
3: Разные вообще, абсолютно. И, но чаще всего, что странно, или наоборот не странно, дают деньги те, кто идет без пакетов ЦУМа. Те, кто идет с пакетами ЦУМа, редко.
1: Да, эти пакеты в ЦУМа они на Авито купили, мы знаем, чтобы быть круче.
2: На самом деле, это очень большая школа.
3: Да, да.
2: Уличная музыка — это большая школа. У меня был просто тоже опыт. И с Настей мы тоже потусовались, помнится, попели песни на улице. Это, во-первых, гигантская школа для тебя, как для музыканта. Вот. Ну и, конечно, очень большой труд. И очень свойская тусовка, короче, у уличных музыкантов среди друг друга. Не знает, вот какой-то свой пласт. И все очень талантливые чуваки.
1: Слушай, а если, вот, ты говоришь, 8 часов на улице, да, это сколько? Ну, песня в среднем, ну, 3-4 минуты. Это ж сколько? Какой репертуар?
3: Да подряд можно играть. Люди же не остаются, можно...
1: А, ты пока...
3: Ну, то есть есть какой-то плейлист, ты, не знаю, с 35 песен, из 40, и ты просто из них что-то выбираешь, по кругу что-то поешь.
1: Ну, давай расскажешь, какую сумму наибольшую ты зарабатывал? Естественно, всем интересно.
3: Самую большую сумму вот так на себя, что мы делимся все.
0: Ну, когда 5 тысяч дали, чтоб ушла. Вот это вот.
3: Нет, самая большая сумма, наверное, была за раз 60 тысяч.
0: Ничего себе.
1: Кто этот человек, можно... кинул 60 тысяч?
3: Я, наверное, не могу просто сказать, кто это.
1: А, то есть один человек тебе кинул столько?
3: Да, ну, просто он известный.
1: А, еще известный?
3: Да.
1: Ну, теперь мы спать не сможем.
0: Кто-то мимо тебя известный, кто-то проходил и кинул.
1: Венцеслав Венгржанов, кто?
3: Один известный тиктокер, вот так. Скажем так.
1: Я знал, что Хабиб классный парень, реально. Молодец, вот поддерживает молодых, сам молодой. У нас Садковская и Гранж в гостях. Да. Маленькая пауза, и мы еще поболтаем.
0: И послушаем трек обязательно.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Джет-тур Север Аэропорт.
4: Когда дорога становится сложнее, Jetour Т1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое радио. Новое на новом.
5: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: мира и травм.
1: Садковская и гранж у нас сегодня в гостях. Вот мы до прихода ребят подумали, что почему именно гранж? То есть ты просто в честь жанра музыки взял...
2: Ну, буквально
1: ты мог типа назваться рэп или там...
3: Кстати, мы, да. Мы разгоняли, что ты мог бы быть и драм-н-бейс.
2: Да. Это вторая, наверное, шутка.
3: Самая смешная. Да,
1: а третья это кринж, типа, да?
2: Да, да. Ну, нет, кринж это, мне кажется, номер один.
1: Номер все-таки, один.
3: Ну, да. Готовься, у тебя впереди еще куча радиостанций, где ты будешь слышать примерно одно.
2: Так я знал.
3: Кстати, расскажи о творческих планах.
2: Я что себя обрекаю этим псевдонимом.
1: Да. Ну, ничего, а как? Ну,
2: такое. Ну, я знаю то, что это довольно вызывающий нейминг, но тем не менее.
1: Садковская.
3: Это куда? Это прям да.
2: Так или иначе, в слове оказались мои инициалы. ГР, Георгий Русских, Ж, Жора. А вообще, поначалу, как Георгий Русских, аранжировщик,
1: Гранж. Илья Николай.
2: Ну, типа того, да. Это примерно в ту сторону.
1: Давайте послушаем уже трек. Садковская и Гранж. «Привет» называется. Почему давайте. «Привет»?
4: Это не наша песня. Дела? В смысле, мы не авторы этой песни. Это песня в 2012, по-моему, году вышла группа «Волны».
2: Просто она Дима, большой привет. И респект за такую прекрасную песню.
4: Да, Дима, hello.
1: Все, тогда слушаем не вашу песню, Садковская «Гранж».
3: Это не их песня.
4: Наша песня.
1: Премьера на новом радио.

0: новом.
1: Еще
0: радио.
1: Себе такие молодые ребята и такая серьезная песня уже.
2: Ну что, как вам?
1: Да, нормально. Я вот, кстати, об этом и думал. Вот Садковская рассказывала, что и у таксистов может спросить, как там песня, как там понравилось или нет. Ну, в общем, у рандомных людей. Но это же такой вопрос, это, знаешь, вопрос, как, типа, ты изменял ли мне когда-нибудь? То есть предполагается только один ответ на это.
2: Нет, почему?
1: Второго ответа не существует.
3: Не-не, у меня,
2: интересно,
3: да, тоже
2: услышать
3: было.
2: Критику.
3: А у меня было, изменял ли ты?
2: Да. А вы вообще какое музло слушаете, работая на радио?
4: Посмотри, вот.
2: Любите.
1: Как ты думаешь, как?
2: Я думаю, тишину.
1: Да, нет.
2: Любимая музыка – это тишина.
1: Прав. Я к тому, то, что, вот, допустим, ты спрашиваешь там у таксиста, и он тебе говорит, не, барахло. И ты, типа, расстроишься в этот момент?
3: Я на улице пела, всем было на меня пофиг.
2: На самом деле, у меня это отдельная рубрика вообще. Я обожаю ставить музыку таксистам, потому что, ну, вот я недавно альбом выпустил «Попса», я его весь заценил, короче, мы ехали с басистом, и мы весь его заценивали и требовали прям подробную рецензию у этого таксиста, и он нам говорил на каждый трек. Мы ему ставили трек, и он потом после каждого трека комментировал.
4: Ну, какой там был? Конструктив был какой-то?
2: Конструктив абсолютный был. То есть чувак слушал там рок. Ну, конечно, я спрашиваю, типа, это ок, не ок, это не по принуждению было.
1: То есть ты вот из тех ребят, которые на тусе свои демки, да, включают?
2: Нет, на тусе это другое. А именно вот в такси это какая-то отдельная у меня рубрика. А так, если в компании там включают трек, особенно вот вечно молодой вышеупомянутый.
1: Тут просто ребята засмеялись, которые с тобой пришли. Скажите честно, вот вы с ним тусовались. Было такое, что давайте демки мои слушать? Не, реально. Не,
4: все приходят потусить,
3: они
4: пообщаться.
3: Они врут.
1: Что вы такие все навеселее? Он такой, ну давайте теперь мои демки вот заценим. Что? Он просто знает, да, что вы скажете, Жора?
2: Да, да, абсолютно.
1: Где
3: мы
1: ты
3: в тебя
1: был?
3: Верим, это очень круто.
1: Ага. Все, Жора, хорошие песни. Давай просто послушаем Сережу Лазарева. Так, что думаете, на этом треке вы остановитесь или еще какие-то у вас планируются фиты? Потому что, ну, здорово, надо двигаться дальше.
3: Ничего не планируется пока что, но мы планируем дружить, потому что дружится очень круто и здорово. И если из дружбы вытечет еще одна работа, через какое-то время я буду только рада.
2: Ну, я точно планирую.
3: Мы вот сейчас договорились, если что.
2: Да. А вот я точно планирую, потому что я считаю, что у нас, ну, очень сильный такой дуэт именно в творческом плане. Вот, исходя из причин, потому что нам просто комфортно как людям.
1: Да.
2: Вот, и на сцене мы ловим какую-то такую вот синергию. Мне просто по
1: на
2: кайфу,
1: сцене
2: короче.
1: Ты что выдумываешь? На сцене. Вам как вот важно, когда вы фитуете с кем-либо, чтобы химия и человеческая совпала? Я почему спрашиваю? Приходил недавно Антон Беляев, и мы выяснили, что для того, чтобы сделать крутой продукт, иногда приходится как бы перешагивать через себя, иной раз общаться.
4: Ему приходится
1: там,
4: работать с огромным количеством музыкантов. И
1: с людьми, с которыми нет химии, но ради продукта... Ну, приходится наводить какие-то мосты. У вас как? Мне главное, чтобы дружба была.
3: Мне кажется, что в случае Антона он производит такое огромное количество музыки каждый день, что это уже такая история такого конвейера, скажем так. А пока мы артисты, например, вот такого уровня, мы еще можем позволить себе романтическую дружбу. Но я думаю, что она случается и у больших музыкантов. Просто реже, наверное, потому что часть работы, наверное, требует каких-то жертв, но при этом вот вокруг меня даже большие артисты, они тоже фитуют только с теми, с кем большой респект.
4: Ну, приколи, вот, допустим, тебе пишет крутой артист, именитый, прям, говорит, понравился твой голос, хочу с тобой сделать фит, а ты терпеть не можешь то, что он делает.
3: Не, я вот...
4: Киркоров, если.
1: А тебе прям треки Славы Гнойного
3: мне
1: сильно
3: нравится.
1: Не нравятся.
3: Я хочу, я в прошлый раз говорила, я вот, например, фанат Гуфа.
1: Да.
3: Я всегда это говорю везде, куда бы я ни пошла, потому что я планирую потом показать это Гуфу.
1: Я планирую потом поменять фамилию на Долматова.
3: Ну, нет.
2: Садковская. Не, ну вообще, мое мнение, то, что всегда по-разному происходит, и музыка это ремесло, и может быть так, то, что аппетит приходит во время еды. То есть ты можешь взяться за какой-то неудобный, казалось бы, с виду проект, и тебе не особо хочется его делать, а потом как оно заиграет новыми красками,
4: вы
2: и ты сам
4: молодые.
2: В процессе кайфанешь.
4: Вы молодые, да, конечно, у вас еще надо экспериментировать. Розовые очки пока надеты. Потом вот ты заговорил про еду, бывает, что есть нечего.
2: Ну нет, почему? Я конечно. Всегда довольно приземленно отношусь к
1: ремеслу. Бывает, что есть нечего, и надо опять на улице играть. Кстати, вот Садковская сказала про романтическую дружбу, ну и это нормально, группа Бис так появилась.
4: Так, значит, Садковская игра.
3: Я не в лоре.
4: Ты работал на телеке, работал?
2: Да, да, да, на телеканале про... Disney, это первая моя такая школа медийная большая, угу. Вот, и это было в 11 классе, на самом деле это самое светлое время после этого.
1: Чем ты там занимался?
4: Ну, он вел программу.
2: Да, я вел на детском канале. Вел программу, был одним из ведущих, там было у нас 9 человек, это детское развлекательное шоу называется «После школы», вот, вели мы его 2 года, было 4 сезона, такой прям плотный и классный
1: работа. А Disney знали об этом?
2: Ну, я не знаю, знали ли Дисней о моем существовании, но я знал, что я в Диснее, как бы. И там была у меня музыкальная рубрика даже своя, я там и песенки поделал для этого шоу.
1: Прикольно.
2: Вот, так что мы с вами коллеги в каком-то плане.
4: Понял, Кирилл. Садковская и Гранж у нас в гостях. Да. Давай на паузу.
1: На паузу, и потом будем финалиться.
0: Эти треки были новыми.

0: 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Садковская и Гранж у нас сегодня в гостях.
1: Да. Всем пока, всем пока, пока.
0: О, кстати, я вот переживаю, буду видеть сегодня там съемки у меня. Да, Качо Нагиев, он таким голосом говорит.
2: Себе, да, карьеру
0: сделал. Конечно, так что...
2: Вот мы тут частенько спорим. Что-то сегодня про музло все равно получилось только поговорить. Не особо не поржали.
0: Давай
2: ладно.
0: Поговорим про его куртку.
2: Да, где ты купил куртку?
3: Би... Фри.
0: Бивис и Батхед.
2: Это мы.
4: А, ты хотел сказать, будь свободным.
3: Да.
0: Да, мы не понимаем вот это английское.
2: Англицизм не место, конечно.
3: Надо быть в контексте.
2: Вот Артем адепт такой идеологии, что не нужен сильный вокал в наше время, чтобы стать крутым чуваком.
3: Но кому-то не нужен.
2: Но кого-то даже это, простого слушателя зачастую, возможно, даже это отпугивает или как-то уже мы привыкли к чему-то
3: простому. Может быть, без крутого вокала получится стать крутым чуваком.
0: Да.
3: Но...
0: Но я к тому, что типа вокал это в любом случае скилл. Хорошо петь это такой же скилл, как, я не знаю, хорошо торты делать или
3: да там. Каждому свое, чуваки.
0: Да нет, я не про то, что я про то, что не про вас, а про то, что вы как считаете, что лучше, хорошо петь, но там не иметь какой-то харизмы или там написание, либо петь хреновенько, но ты при этом типа
2: в топах чартов постоянно.
0: Можешь там и трек крутой сделать, и что вот лучше.
4: Я обожаю отвечать на этот вопрос, потому что я тоже считаю, что талант это один 1% успеха, и часто люди, которые супер талантливые, очень круто поют, достают высокие ноты, они там всю жизнь работают, у них не получается как бы выйти со своей музыкой, показать ее или даже писать свою музыку.
0: Да.
4: А ребята, например, которые... Короче, быть артистом не равно быть певцом. Певец 100%. Это отдельная профессия какая-то. И я наоборот, я когда пришла на голос, мне вообще показалось, я петь не умею, потому что там, ну... Ультра талантливые ребята, просто ультра. Я как будто просто затерялась там где-то.
3: Я считаю то, что весь медийный образ, популярность, там, не знаю, визуальную красоту можно забрать, а типа вокал и твои музыкальные навыки, и в целом твои навыки и скиллы никто у тебя никогда не заберет. Ага. И, ну, по-любому, как бы это твой кругозор, ты становишься интереснее как личность, да. И так далее. И в целом, я как человек, который занимается с детства, не представляю в целом жизнь без этого ремесла. Ага. Для меня не было изначально важно быть артистом. Я сейчас скорее учусь быть артистом.
0: Ага.
3: Вот, и, ну, конечно, я отвечу на вопрос, то, что вокал необходим просто.
0: Ну, вы смотрите, Канье 120 тысяч человек собрал, побил все рекорды, возможно. Я думаю, он и половины нот не возьмет.
3: Ну, конечно, но он молодец, но это же вообще про другое.
0: Ага.
4: Ну, я вот считаю, что не обязательно быть певцом. Не обязательно как бы петь круто для того, чтобы быть супер крутым артистом.
0: Главное чуйка.
3: Да, конечно, я не говорю, что обязательно надо. Я говорю то, что я не могу без этого типа.
0: Все, тогда.
3: Конечно, 100%.
0: Если что, можно всегда в рэп идти там.
3: Да, нет, ребята делают круто и стильно, и это мода, и это нужно тоже. Это сфера искусства, так или иначе, и культуры, и разные настроения. Ну вот, но так или иначе, разные средства выразительности у музыки существуют, и разными методами можешь доносить эмоцию. Вот, допустим, меня скорее тронет какое-то вокальное исполнение, потому что я вокалоцентрично слушаю музыку. Я уже профдеформированный человек, так скажем. Вот. И меня скорее тронет это, чем там... Хотя и бывает. Ну, не знаю рэп-треков, которые меня реально до мурашек довели. Вот у меня таких нет. У вас есть?
4: Я тебя покидаю, Жор. Почему за 3 года впервые об этом вообще?
2: А давайте вы поссоритесь для эфира. Такие друзья хорошие.
0: Ты попробуй.
3: Нет, у меня не было просто реально таких треков. Ну, наверное, может быть, что-то у Хаски только.
0: С чего тебя мурашит? Я хотел предложить Маккенберт слушать и параллельно перевод читать. Но ладно, если с Хаски тебя мурашит, тогда... Ладно.
3: Не, ну может быть, я просто не особо.
0: Ну, допустим, что тебя не мурашит с трека, это Tantum Verde Forte.
3: Ну, пробирает иной раз.
0: О, молодец, я
4: говорю. Если скажешь, это крутой трек, если
0: честно. Да, это базовый. Так, у нас были сегодня Садковская и Гранж в гостях. Спасибо, ребята, что пришли.
3: Спасибо вам большое, ребята.
0: Большой привет в департамент. Сейчас, наверное, и Вера, и Лилия, они все слушают. Большой привет вам.
4: Газгольдер.
2: До встречи на стадионах
0: Вася,
2: страны.
0: Баста, реально, чтоб все вот так было.
3: До встречи.
0: Пока.
4: Увидимся.
5: Прогноз погоды на новом радио.
6: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске значительная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
7: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Мат опасен на работе, заявляют эксперты. Но обо всем по порядку. Спасибо утреннему шоу за бодрость ранее пораньше. И теперь можно и поработать немного. Дальнему Востоку доброго вечера. Суперхиты и суперновинки тебе в помощь. И я, Вадим Данилин, с тобой здесь надолго. Тоже немного поработаю, пожалуй. А что не, до свидания.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это Dolls и Суперхит не спросят в эфире новый. Ну и продолжение утренней темы, тема, которая замутила утреннее шоу 1 плюс 1 по поводу правильного питания. Сразу для тебя новость. Актуальная летняя новость. Оказывается, переедание черешни опасно для здоровья, уверяют медики. Особенно это опасно для тех, у кого проблемы с почками, так как калий задерживается в крови и может вызывать гиперкалемию. Это приводит к мышечной слабости и нарушениям сердечного ритма. А вот сколько нужно съедать черешни, почему-то зачем-то не написали. Но я сейчас посмотрю в интернете и обязательно скажу в эфире, сколько можно в день есть черешни, чтобы все было норм. А пока Айова Лирик, и не только, очень скоро в эфире.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Family. Количество товара ограничено.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
3: Так, я нашел в интернете информацию, сразу рассказываю про поводу черешни. Значит, для взрослого человека в день максимум 300 граммов, причем есть нужно в два присеста, не сразу 300 граммов. Для очень маленьких детей 2-3 ягоды в день, постарше от 7 лет примерно, это до 200 граммов черешни в день можно съедать спокойно.

0: Азии сильно так в эфире нового. Тем временем весьма интересная новость, опять-таки, про айфоны пришла. У кого там айфоны? Значит, слушайте внимательно. Если в России и появится связь 5G, то ею не смогут воспользоваться владельцы айфонов. Дело в том, что для 5G нужно одобрение компании Apple. Но компания не сотрудничает с операторами связи в России. Так что единственные, кто смогут воспользоваться 5G, в случае чего, это владельцы андроидов. Владельцы Apple, что с лицом, а?
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Дэнни!
2: Как?
1: Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Ночь без

0: Лямур Тужур, команда «Градус» и «Суперхит до солнца» в эфире «Нова», но и в преддверии летних отпусков юристы напоминают всем вам, что вы можете, оказывается, официально игнорировать звонки от начальника в отпуске. За нежелание общаться с руководством по телефону во время отпуска никаких санкций на тебя наложить не могут, а как это будет противоречить нарушению ваших прав? А, будет считаться нарушением ваших прав. А, кроме того, принудительное привлечение к труду во время отпуска также жестко регулируется законодательством. Поэтому вы можете без опасения выключать телефон и ненадолго отключиться от задач и дедлайнов. Я вообще планирую в этот свой отпуск телефон оставить дома и вообще никуда не залезать вообще. Отрываться по полной все 2 недели. Но это будет не скоро, через 3 недели. А пока здесь сейчас продолжаем зарабатывать свою копеечку на летний отпуск. На билетик вот этот вот, знаете, на верхнюю полочку около туалета, практически в тамбуре. Скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: в Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Кофеманы придумали топовый лайфхак на это лето, но о нем немного позже. Сейчас же в эфире Нового радио приветственный нон-стоп. Супер хитов, супер новинок, без рекламы, на 20 минут, ибо времени на раскачку у нас дофига, но не проспи это лето, пожалуйста. Вадим Данилин здесь,

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, ты плохо заговоришь.

0: Нью, бежать некуда, суперхит на новом «Все о любви, да о любви». Давайте немного прервемся с этой темой. Как и обещал, лайфхак для кофеманов на это лето. О, кстати, удивительную вещь придумали, нужно будет тоже дома сделать. Кофеманы замораживают кофе в формочках для льда. Закидывают это в морозилку, а потом закидывают эти кусочки в стакан и заливают все молоком. Получается максимально концентрированная версия любимого айс-латте. Ну, для тех, кто любит кофе с молоком пить, никогда не понимал чай с молоком, никогда не понимал кофе с молоком. Либо молоко, либо чай, либо кофе. Вот это вот нормально. А вот эти вот ваши полумеры какие-то, ну, такое себе.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Jetour Север Аэропорт.
3: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Суперновинка от Алекса Ли, целый мир в эфире нового, ну и продолжение темы любви. Очень интересная новость подоспела, я заодно хочу и ваше мнение спросить по этому поводу в наших социальных сетях. Сейчас я задам вопрос, норм или стрём все-таки. Ситуация такая, значит, смотрите, в Москве мужчина продает кольцо своей невесты, которая сначала обещала подумать над предложением руки и сердца, думала год, а потом ушла, оказывается, к другому, к своему психологу, потому что он якобы лучше ее понимает. Продает кольцо за 95 тысяч. Это розовое золото, 585-я проба, 1.5 грамма, по-моему. Вот. Несчастный влюбленный хочет избавиться от кольца, разрекламировав кольцо только так. И я хочу задать вопрос. Я всегда очень удивлялся, когда люди, ну ладно, понятно, там ломбард и так далее. Любовь приходит и уходит, а ломбарды работают круглосуточно, это понятно. Но у меня вопрос ко всем слушателям. Я его сейчас еще раз повторяю, задам в наших социальных сетях. Выскажите, пожалуйста, свое мнение. Скажите, пожалуйста, а вот покупать ювелирку, бэушную ювелирку, это норм или стрём? Респект или не респект? Потому что, ну, как по мне, я человек не суеверный, но когда перебегает дорогу черная кошка, я все-таки останавливаюсь или держусь за металлическую пуговицу. То же самое и здесь. А фиг его знает, что там за кольцо вообще. Ну вот, а вдруг оно какое-то заговоренное? Вот это вот все. Как вы считаете? Может, я придурочный немного, слишком много свободного времени. Вот покупать бэушную ювелирку, норм или стрём? Можете ответить на этот вопрос в наших социальных сетях.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Да все без...
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика.
11: Но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
18: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Кольца. Напомню, парень за 95 тысяч продает кольцо. Розовое золото, 585-я проба с камнем за 95 тысяч. Ну, типа, девушка ему отказала. Я спросил, покупать бэушную ювелирку из ломбарда, например, это норм или стрём? В наших социальных сетях задал вопрос, отвечая срочно. Я решил добить это все опросом. Смотрите, должна ли дама, если по итогу она отказывается от руки и сердца, вернуть вот это вот кольцо обратно мужчине? Или все-таки не должна? Это в виде голосования. Там же зайдите, проголосуйте. Тема суперхитов, суперновинок продолжается. Дальше жарче, все-таки лето и всякое такое. Вот. Но мне все-таки интересно. Покупать и бэушную ювелирку. Норм или стрём? И должна ли девушка возвращать кольцо? Или все-таки, ну, раз подарил, значит, это и его.
1: Реклама.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Оставь зеленый свет.
5: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Пока одни спорят о помолвочном конце... Кольце. Кольце. Кольце отдавать или нет? Для всех остальных слишком занятых. Продолжение летнего нон-стопа суперхитов, суперновинок. Вадим Данилин здесь. Все

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: «Ночные снайперы», «Разбуди меня», суперхит Вовери Нового. А тем временем в московском регионе Сокольники открылся Дом милосердия благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». В нем разместятся семьи с детьми, которые приезжают на лечение из приграничных районов. Здесь есть все для комфортного проживания. Просторные кухни, прачечные, игровые и учебные классы. В доме могут одновременно находиться около 25 семей. И по словам заммэра Анастасии Раковой, проект представляет собой качественно новый пример совместной работы государства и общества.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше шоу-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое – это вот

0: А все звонкие фонари в эфире «Новости» совершенно забыл. Я же обещал вчера, что сегодня обязательно с часу до двух по Москве отдам два пригласительных. Значит, смотрите. Одна из самых ярких семейных премьер сезона. Дэнни и Мэнни в кино. Любимый хвостатый герой, море приключений и юмора. Фильм, который точно понравится и детям, и взрослым. Если хочешь попасть на специальный показ одним из первых, звони прямо сейчас мне по телефону 8495-232-1632 и получи два пригласительных на премьеру, которая состоится 7 июня в 3 часа дня в кино «Окко Афимолл Сити». 8495-232-1632. 8495-232-1632. Долго просить не нужно. Желающих у нас вагоны «Маленькая тележка». Алло, привет.
1: Привет.
0: Тебя как зовут?
1: Денис.
0: Денис, у тебя есть дети?
1: Да, много.
0: В смысле, откуда много? Много — это сколько в наше время?
1: 4.
0: Нифига себе, ты у нас отец-героиня.
1: Отец-героин.
0: Да. Я тебя поздравляю, не отключаясь, расскажу все подробности. Напоминаю, что именно Денис, ну там я не знаю, как вы будете, конечно, делить эти все билеты. Два пригласительных. Хотя, возможно, Денис, мы сделаем тебе и 4. А чего нет и следа? Одна из самых ярких семейных премьер сезона. Дэнни и Мэнни в кино. Любимый хвостатый герой, море приключений, юмора. Фильм, который точно понравится детям и взрослым. Если хочешь попасть, звони уже завтра мне в это же время. Дам тебе пригласительный на премьеру, которая состоится 7 июня. 7 июня в 3 часа дня в кино «Окко Афимолл Сити». Все, договорились? Завтра в это же время снова звони, и я тебя

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А и... часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Ну, хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Новое на новом. «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». «Шаде».

0: здесь, могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Артур Пирожков, как Челентано, Суперхит в эфире. Новую продолжение темы, раз там затронули тему Челентано. А секс по вечерам оказался бесполезен, утверждают ученые. Да, да, да. Исследования показали, что большинство людей занимаются этим именно вечером, хотя в это время гормональный фон совершенно не способствует качественному сексу. Для максимального удовольствия и ярких ощущений уровень эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин должны быть высокими, а мелатонина низким. А это характерно как раз-таки именно для утренних часов. Поэтому вот эти вот ваши вечерние напрасные телодвижения я по-другому просто назвать не могу. С другой стороны, ненавижу это утром. Утром, вы же грязные еще утром. Ну, алло.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Ученые создали модель того, как мужчина должен танцевать, чтобы понравиться женщине. Видео я выложил в наши социальные сети и в чаты. Заходи срочно, смотри и учись. Впереди лето со всеми вытекающими. Самое то. 20 минут музыки без рекламы на новом радио. Далее я, Вадим Данилин, тоже пошел учить движение. Срочно!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

крепче.

0: Это Филатов Кэрос, мимо меня, суперхит на новом тем временем. Опять-таки немного о работе, точнее говоря, не о работе, но про стресс и депрессию. Короче, про работу. Стакан сока против депрессии. Один стакан, пишут, натурального сока, и симптомы депрессии снижаются. Звучит как реклама, но это наука. Ученые из университета Ньюкасла провели эксперимент с 40 добровольцами, которые почти не ели фрукты и овощи. Часть из них добирала норму цельными продуктами, другие заменяли одну порцию стаканом 100% сока. Через месяц обе группы чувствовали себя лучше, но участники с соком показали значимо более низкие баллы по шкале депрессии, в среднем на 2,5 пункта. Небольшой результат, но статистически достоверный. При этом никакого вреда от сахара не обнаружили, а потребление клетчатки выросло одинаково в обеих группах. Так что срань я пораньше стакан сока, и будет себе счастье и никакой депрессии.
1: Эти треки были новыми.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Детский аэрозоль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Jetour Север Аэропорт.
4: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.

0: достаточно просто дышать с тобой в одной комнате. Еще один день.
1: Это Мэри Гу и Ее кислород, суперхит на новом. Ну, может быть, хватит уже о любви. Давайте о насущном, об актуальном поговорим. Вот, например, тема, которую мы никогда не обсуждали. Это быстрые и медленные люди. Знакомо вам такое, да? Я сам по себе очень быстрый человек. И хожу быстро и так далее. Поэтому новость, которая пришла, очень интересна для меня, по крайней мере. Предлагаю в России сделать то же самое. Значит, в Южной Корее появились отдельные пешеходные полосы для быстрой и медленной ходьбы. Проект должен снизить стресс в толпе и сделать передвижение комфортнее. Синяя полоса для спешащих, зеленая для пожилых, туристов, семей с детьми и тех, кто не торопится. Особенно вот это вот заметно, я не знаю, как в твоем городе вещание, но вроде в Москве заметно, знаете, в метро, когда приезжают иногородние туристы и так далее, они не знают, как себя вести в метро, и из-за этого стопорится движение. И вот это очень сильно напрягает. Поэтому каждый вечер я очень сильно напрягаюсь.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же

0: Только на новом радио.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Эшпэ.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Дэнни!
7: Да!
6: Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.

0: Tutup — приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа. Подробнее на tutup.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее sbermobile.ru.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Новое радио.

0: 5 Star Family, суперхит на костре. В эфире нового. Я же напомню, если тебе все вдруг надоело, тем более сегодня самый тяжелый рабочий день, вторник, лето, хочется ближе к большой воде и еще больше жаришки, а не вот это все, что сейчас за окном творится, то сегодня вечером можешь спокойно улететь на Пхукет прямым рейсом из Москвы. Всего за денежку. За 14 тысяч рублей. Прямой перелет. Прямо сегодня. Прилетаешь в аэропорт и улетаешь нафиг на Пхукет. А там сейчас жаришка. Хотя там, по-моему, медуза сейчас. Надо уточнить просто этот момент. Хотя, с другой стороны, куда нам? Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится в эфире.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок. Оставь зеленый свет.
2: Фест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+. Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: Я таке в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.
1: В Магнитогорске 5. Новое радио.
2: Все остальные новости оставим на потом. Сейчас очень хочется больше слушать и молчать. Их у нас на новом радио есть, например, 20 минут летних жарких твоих любимых суперхитов, суперновинок без рекламы. Для начала дальше посмотрим. Вадим Данилин здесь. Проходи, ложись. Здравствуй.

0: Fast Boy, Born Again, суперхит в эфире нового. Исследование временем, которое проводилось более 20 лет, показало, что сауна укрепляет сердце и снижает риск внезапной смерти. Кто бы мог подумать, согласись, а почему у меня глаз чешется? Скажите мне, пожалуйста. Так вот, сауна, оказывается, укрепляет сердце. Для наилучшего эффекта советуют посещать сауну минимум 4 раза в неделю. Это все замечательно, но для начала проконсультируйся со специалистом, со своим лечащим врачом. Хорошо?
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкаст».

радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.nuradio.ru. Реклама.

0: Family. Количество товара ограничено.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Новое

0: Лолита Коста Лакоста по-другому в эфире Нова. Ну, пока в наших социальных сетях обсуждают, продолжают обсуждение темы, должна ли все-таки дама, если по итогу она отказывается от руки и сердца, вернуть кольцо. Голосование устраивало. Более 1500 слушателей Нового сейчас уже проголосовал. Радует, что и мальчики, и девочки все-таки склоняются к единому мнению, что кольцо нужно вернуть. Но существует небольшой процент и тех, и других, которые говорят, что а с чего это вдруг? Ладно, тем временем один опрос пошел дальше, и уже всероссийский опрос, какой должна быть фамилия молодоженов после заключения брака. Мы, по-моему, это обсуждали, брать или не брать фамилию мужа после замужества. Показывает, 67% россиян говорят, что жена должна взять фамилию мужа. 11% считают, что каждому нужно оставить свою фамилию. Очень странно, всего 11%. 4% предлагают объединить фамилию в двойную. И 2% сказали, что муж должен взять фамилию жены. Причем мужчины, так говорят, в 3 раза чаще женщин, что самое, конечно же, интересное. Ну ладно, закрываем эту тему и мчим дальше.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Новое радио.
9: Новое на новом.
10: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Тем временем на днях, помнится, мы обсуждали тему, как за год изменились чаевые. Я спрашивал, кому в этом году будешь оставлять, кому не станешь и так далее. Все это есть в наших социальных сетях. Опросы проводил, комментарии вычитывал, всякое такое. Опрос пошел дальше, и вот уже всероссийский опрос показал, что в этом году самые крупные суммы будут оставлять в отелях. Рестораны, бары и кафе на втором месте в рейтинге по чаевым. Салоны красоты и парикмахерские замыкают тройку лидеров. Меньше всего начали оставлять чаевых на заправках, а чаевые курьерам за год не изменились. Вот такая вот история малятки.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Оставь зеленый след.
6: Фест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: В преддверии жаркого, я надеюсь, лета, просто хочется напомнить, что красивые пацаны стекла в машинах не тонируют. И продолжаем мчать волосы назад. Прекрасный во всех смыслах летний вечер. Под суперхиты, суперновинки нового радио. Дальнему Востоку уже практически спокойной ночи. Еще час с тобой я здесь, Вадим Данилин. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Вы все в шоке. В эфире нового. Вчера, 1 июня, была своеобразная дата, про которую утром, по-моему, даже говорил ведущий утреннего шоу Райт Раун. Помимо Дня защиты детей отмечается еще и День подтверждения новогодних обещаний. Полгода назад кто что начал делать, обещал себе в новогоднюю ночь. Кто начал делать, кто что забросил, кто не начинал. Конечно же, я ставлю тебе на совесть, на твое усмотрение. А вот про амбиции в честь этой даты вышло новое исследование от математиков. Математики из США определили, что наиболее эффективны являются умеренно высокие амбиции. Выше среднего, но реалистичны. Ну, то есть не слишком завышать планку цели, но и не делать ее равной тому, что имеешь. Слишком высокая цель может привести к упущению хороших возможностей, а слишком низкая – к неудовлетворенности. Ну, в принципе, чисто теоретически, наверное, раз полгода прошли, 1 июня, ну, можно теоретически представить, что сегодня 1 января, да, полгода прошло. Вот. Можно снова себе там что-то нажелать, наобещать и всякое такое, и начать жизнь с чистого листа. Скоро продолжим.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Шура. Сивак. Садковская. Тима Ури. Линочка Ли. Чепик. А также спешл. Супер секрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
3: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
7: Только до 31 августа в стоматологии Дента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Жетур Север Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Слушай, новое.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дэнни! Да! Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: Это Джонни, его суперхит «Помню» в эфире нового. Но если вдруг ты забыл, я обязательно тебе напомню, что за окном вторник. А значит, в эфире после двухнедельного отсутствия автора возобновляется самый лучший проект нашего эфира, что было раньше. Суперхиты, которые когда-то были новыми, когда нового еще не было даже в планах. Двухчасовой флешбэк в прошлое в исполнении Данила Михайлова и твоей подружки Эви стартует ровно в 6 вечера в эфире. Я же прощаюсь с тобой до завтра. Жаркого вечера тебе. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке. Это новое радио, Данил Михайлов за старшего. Ну что, ребятушки, чувствуете? Второй день лета чувствуете? Конечно же, нет. Это школьники чувствуют. А у нас что, раз, два, три зарплаты и... Ну нет, торопиться не будем. Ни один летний вечер не должен быть профукан. Красивого.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ-50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
4: Я включила в мозг в 19-м году.
3: Ну, знаешь, это ужас. Классное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Реклама.
5: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов. 2

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Зацепила меня.
11: Новое.
10: Зацепила меня. До порога довела.
11: Кто это?
10: Это
11: вот это.
12: А на тебя золотак, золотак.
10: Хоть ты моя золотак, золотак.
11: Новое радио. Это...

0: хитмейкеры и мастер общения с аудиторией на собственных концертах. Мод на новом радио. Ребятушки, ну вот по поводу одиночества. Ну что такое? Что это одиночество, одиночество? А, с ним, кстати, очень легко бороться. Вот просто прям прекрасно и замечательно, посещая разного рода мероприятия. Вот, ну, хотя я думаю, что одиночество — это не про тебя. Тем не менее, 4 июля ждем на супер-мега-лихой тусовочке. Ты уже знаешь, о чем речь.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, супер-хитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Мимига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
1: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее sbermobile.ru.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
12: Столько условий!
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
15: Новое радио. Новое. На новом.
16: Всем привет. Это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: Мари Феррари и Ко грохнулись замертво, это так песня называется. Я даже не могу представить, из-за чего. Потому что, вот, например, для меня, ребятушки, вот что в школе, когда надо было учиться в субботу, это все равно был такой полуучебный день. А что на работе, когда надо приходить на работу летом, это тоже такой себе полурабочий день. Надеюсь, руководство не слышит. Это новое радио. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек вечера. Через 10 минут проект «Что было раньше?». Сегодня он посвящен детям. Вы правы.
1: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, наконец-то я могу это сказать, друзья. Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Потому что Усишкин вернулся. Без Усишкина никто не посмел бы вообще на эту территорию залезть. Поэтому мне очень радостно, я очень скучал.
2: Ой, ты моя хорошая. А я тоже очень скучал. И, в общем, доскучались мы до того, что вчера был День защиты детей.
1: Все верно.
2: Вот, а с недавних пор я к этому празднику отношусь особо трепетно.
1: Батя,
2: вот.
1: Потому что теперь.
2: Все так, и из-за этого мы решили сегодня как раз-таки восполнить вчерашний пробел, да?
1: Ну, вообще, на самом деле, это неправда, потому что этот выпуск был готов у нас намного раньше. Он был готов как раз-таки тогда, когда ты стал батей. Но мы решили оттянуть эту историю, потому что, чтобы совместить и то, что ты батя, мы будем праздновать это каждый день безостановочно. Плюс, да, как раз-таки День защиты детей совершенно удивительно и замечательно, поэтому сегодня такой очень-очень добрый, как мне кажется, выпуск.
2: И да, ребятушки, мы сегодня напомним не только ваше, не знаю, детство, когда вы с соплей из носа и разодранной коленкой куда-то там бежали к телевизору, но еще и детям, что не только Максим Фадеев писал саундтрек бременским музыкантам, например. Да?
1: Или... О, как?
2: А что?
1: Ну, нет, я вообще думаю, что у нас максимально образовательный сегодня будет плейлист, потому что у современных детей, если они смотрят исключительно современные мультфильмы, там нет такого шикарного музыкального полотна, как в советских мультиках.
2: Ну да, на синем тракторе далеко не уедешь.
1: Да, уж простите, поэтому я вообще обожаю все эти треки, они не только из мультфильмов, но и просто какие-то детские песни, которые
2: конечно,
1: мы знаем.
2: Конечно, из фильмов тоже, а да. Фильмы какие шикарные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Поэтому, друзья, ну, как всегда, на страже того, чтобы у всех был безупречный музыкальный вкус с нуля лет. Мы работаем с этим, ну, не сопротивляйтесь.
2: Сейчас никаких сомнений, что 2 минуты вы будете подпевать. И мы тоже.
1: Пост, сами знаете где.

0: актеров очень такая прям насыщенная. Например, Артемон, по-моему, во Францию переехал. Что и неудивительно.
1: В принципе.
0: Логично, ну, вполне себе, да.
1: Да, просто скажу, да, логично. Ощутимо. Я, кстати, очень-очень люблю этот, как это сказать, фильм-сказка, музыкальный детский спектакль. Что, какой жанр у фильма?
0: Ну, детский мюзикл, можно сказать.
1: Наверное, да. Мне он очень нравится с детства, и это не самая любимая моя песня, это просто, естественно, заглавная, но мне вот очень нравится песня «Фонарщиков», например. Ага. Она такая трогательная, она такая красивая. Ну, вообще, да, мистер Рыбников, конечно.
0: Да, мистер Маэстро, просто.
1: Это потрясающе, это просто потрясающе.
0: А я еще обалдел, насколько он молодо выглядит всю свою историю вообще. Очень молодо, вот как я примерно.
1: Ну, ты-то вообще.
0: Мы ровесники.
1: Бенджамин Баттон.
0: Ха-ха. Не, я имел в виду наоборот, что разница у нас примерно в 2 раза.
1: Я тебя умоляю.
0: Красавчик. Сейчас давай тогда послушаем еще красавчиков.
1: Давай.
0: Ролан Быков, Елена Санаева.
1: Очень хорошо.
0: Да, Нина Бродская была, ну что, мы теперь не уважим и других участников
1: мы
0: этого замечательного фильма.
1: Вольны делать, что хотим.
0: Вот именно, ребятушки, и ждем вашего одобрения в социальных сетях. Красивого вечера, проект, что был раньше на Новом Радио. Саш Титов, большой привет.
2: Песни танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

0: Все так, это магия нового радио. Вот кто из нас сейчас бы в своем уме включил бы саундтреки к детским фильмам?
1: Конечно. Нет, иногда, наверное, бывает у всех такое настроение, но так, чтобы целенаправленно 2 часа вспоминать, как прекрасно было детство, как здорово не знать, что такое налоги, и думать, что нотариус выглядит как Медуза Горгона. Ну, у меня такие ассоциации.
0: Я думал, ты уверена была лет до 30, что нотариус — это Notorious.
1: B.I.G. Да, нет. А что, нет? Я чей плакат повесила дома? Я до сих пор в свои 30 все еще надеюсь и верю, что отпускные — это просто деньги, которые мне Роман Саныч дает, просто чтобы я классно время провела. Я не

0: зарплаты. Нет, это дополнительные деньги.
1: Все так, ребятушки, сегодня мы слушаем песни из детских фильмов, мультфильмов, мюзиклов, может быть, да и в целом, которые с детством ассоциируются. Читаем ваши комментарии в разных социальных сетях, да, собственно, во всех, которые вот у вас есть, заходите, там есть обязательно новое радио, и мы поддерживаем общение на короткой ноге. Вот смотри, много комментариев, да, и я наткнулся на про мальчика Джима, который делает зарядку. Нет, про мальчика Джима я песню не помню.
0: В смысле?
1: Ну, потому что про мальчика Джима нет песни. А вот про мальчика Бобби песня прекрасная.
0: Отличный момент, чтобы напомнить, что у Сишкина все персонажи набиты на икре.
2: Я любил деньги.

0: мальчик.
1: Любил и гобил.
0: А что было дальше?
1: Все дети, как дети, живут без забот.
0: Счастливое детство.
1: А Бог на диете не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.

0: Дальше что было?
1: Здесь пряник, там шиллинг, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Столбок и мошенник, мошенники плут.
0: Почему мошенники плут?
1: Скопил целый плут.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
1: Кто больше всех деньги на свете любил?
0: Человек наш.
1: Боб это забыл. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покой и лень.
0: Делай деньги.
1: Делай деньги. Остальное все трепи, деньги.
2: Ну, смех, восторг, конечно.
3: А ты не находишь параллели с Артиком и Асти? Я вот нахожу, смотри. Один поет, а второй наш человек.
2: То есть рэперская часть присутствует, часть, и некий вокал.
3: 100%. Очень даже качественный, ребяшки, проект, что было раньше на новом радио. Сегодня детские песни. И нет никаких сомнений, что вам они заходят прям вот на ура.
2: Да, мне можете, кстати, на этом фоне во все соцсети покидать свои детские фотки. Давайте прям устроим такой вот бэби-бум. Ну, в другом значении, конечно. Просто давайте умиляться, вспоминать вообще, какие мы были юные, беззаботные. Пишите, какие у вас были любимые мультфильмы. Может быть, вы нам что-то напомните, что мы не добавили, хотя тут несколько раз написали про «Прекрасное далеко». Конечно же, песню, которая травмировала нас всех, мы добавили в плейлист.
3: Вот прям реветь будем всей страной.
2: Как можно было избежать главную детскую травму? Песню про мамонтенка не хватает только, и прям их встык поставить.
3: А «Умка»
2: все...
3: еще тоже, да, сюда
2: ужас,
3: же.
2: Ужас, ужас.
3: Да, нет, давай-ка все-таки вот
2: на
3: этим
2: попозже,
3: солнечным вечерочком что-нибудь, да, попозже. А сейчас в твое детство окунемся, которое наверняка уже сопровождалось не только диснеевскими мультиками по утрам, ты их, скорее всего, даже уже и пропустила, а вот этими 3D.
2: О, как?
3: Мультфильмами.
2: Что за 3D мультфильмы?
3: Ну, которые можно было смотреть в кинотеатре. Мадагаскар,
2: был,
3: например.
2: Мадагаскар,
3: ну, например. А как нет? А вот.
2: Ребята, если бы я была животным, я была бы королем Джулианом. СДВГ на месте. I like to move it, move it. I like to move it.

0: Знаешь, хочется рассказать немножечко, ну вот, знания, которые нафиг никому не нужны, но в ЧБР иногда пригождаются. Проект Real to Real, это же два диджея. Mm-hmm. Переводится, кстати, как с бобины на бобину. Ну, такой вот, такая игра слов. Но не суть. Один из них Эрик Марилло. Да, ты его 100% знаешь, потому что он потом стал резидентом Ministry of Sound и написал огромное количество суперкрутых там треков и кучу ремиксов офигенных забацал. То есть вот такая вот параллельная жизнь. Здесь тебе 3 года турбо такого поп-движа динамичного, а потом вот в такую романтическую дримхаус тему ушел и прекрасно там себя чувствовал.
1: Многогранная личность.
0: Все так. Проект «Что было раньше?» Сегодня у нас детские фильмы, детские мультфильмы.
1: Детские песни, в общем.
0: Детские песни и так далее. В принципе, можно сказать, что и там, я не знаю, фильм «Рокки» я в детстве посмотрел, поэтому мы будем слушать, да?
1: Настолько, ты думаешь, притянуть?
0: Но настолько мы притягивать не будем. Очень скоро продолжение «Банкета».
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
4: Джетур Сильвер Аэропорт.
5: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. 4-этапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд весенняя свежесть 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки Ариэль Колор 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Моя игра.
5: Это вот это.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: На случай, если вы секунду назад нас не слышали и только подключились, мы сегодня слушаем треки, детские треки из мультфильмов, из фильмов, из мюзиклов, спектаклей. Отовсюду, что вспомнилось нам, все, что вспоминается вам. В общем, кайфуем, вспоминаем, какие мы были юные, беззаботные, ели, я забываю вечно, гуталин, гудрон. Что мы ели? Я
3: кашу не ела. С молоком.
2: Что вы ели? Меня кормили все-таки.
3: Ну да, не приходилось жвачки дожевывать с кем-то пополам.
2: Нет, такое было.
3: Было?
2: Вчера.
3: Наш человек. Ну ладно, всем не рассказывай. Так, ребяшки, мы сегодня слушаем вот эти вот самые прекрасные и замечательные треки, которые навевают массу воспоминаний. Мы читаем их немножечко в телеграмах, в ВКонтактах.
2: Везде, абсолютно везде.
3: Кстати, еще... вот бумажных депеш давно не было.
2: Я об этом говорю, кстати, последний месяц, о том, что давно не было писем из тюрьмы, но учитывая, что они же долго идут, возможно, после того, как я пожаловалась, все резко бросились писать, либо все вышли.
3: Ну
2: я
3: да,
2: не знаю.
3: И по осени дождемся, значит, определенный пул. А, мне, кстати, письмо в директ пришло от Илюхи из Хабаровска, пишет, типа, вау, ребята, постоянно вас слушаем, тадым-сюдым. Я говорю, чувак, ты что-то попутал? Как ты можешь нас слушать в Хабаровске? Мы сейчас, значит, работаем по московскому времени, 18 часов 24 минуты, а в Хабаровске уже ночь глубокая. Так мы в ночную работаем, у нас там тусы, ресторанные дела, все такое. И, в общем, Илюх, и вообще всему Хабаровску привет, но Илье сотоварищи отдельно, да?
2: Нет, это изумительно.
3: Да, вот как вот сейчас под эту песню они будут вообще делать там, я не знаю, суши или что-нибудь еще? Потому что вот у нас в студию он проникает. Изумительный такой.

0: Раздаем разумное, доброе, вечное в проекте «Что было раньше» на новом радио. Дорогуша прям вот погрузилась сейчас в абсолютную магию Муслима Магомаева. Да.
1: Очень красивая песня, совершенно невероятный голос. Я в восторге. И это, на секундочку, просто саундтрек из мультфильма. Понимаешь?
0: Да, там его такие талантливые люди делали.
1: Конечно.
0: Просто прям, ну это восторг. Бременский, нет, это просто...
1: Я, прости, тебя перебью, тут опять прислали эту дуру.
0: Обожаю, обожаю.
1: Мы это, только что
0: эталон,
1: за эфиром.
0: Как по мне.
1: Ребята, я говорила о том, что все равно есть какие-то мультфильмы, которые стали для многих травмой, потому что они как будто бы для детей, но не для детей. Ты смотришь, и тебе страшно.
0: Это не спойлер. В «Синем море», в «Белой пене».
1: Оно.
0: Да, просто... и русалку вот скинули,
1: да,
0: значит,
1: перевязочку. У нее рыбья голова. Ты видишь, у нее голова, но у нее вместо волос хвост рыбы и огромные губища.
0: Ну, я ее всегда считал похожей на Жанну Фриске.
1: У тебя, по-моему, проблемы со зрением.
0: Мне нравится эта русалка очень сильно. Я бы даже хотел себе портачок набить. А, во-вторых, мне очень нравится Жанна Фриск, как выглядит. Ну, вот такой вот у меня ассоциативный ряд. Но в целом, давай признаем, что вот эти вот девочки Бимбо-унитаз с огромными губами там и все такое, это же вот прообраз.
1: Ну, то есть опередили русалки. Время, ты хочешь сказать?
0: Опередили, мам, не горюй.
1: Мне в детстве очень страшно было на нее смотреть, и вообще этот мультик меня пугает, потому что вот этот мультик, и есть еще ряд мультфильмов, которые
0: я
1: там что-то
0: помню,
1: на жене верхом, как же он назвал? Какие-то вот есть такие странные мультфильмы, они не супер популярны.
0: Было очень много авангарда в советском мультипликационном.
1: Это прям артхаус лютый. Ты смотришь и думаешь, я не должен, наверное, понимать.
0: Что себе позволяли художники?
1: Да.
0: Какое разнообразие, прям жесткое разнообразие.
1: Да, но на рыбку маску можно было бы, конечно, надеть.
0: Рыбка потрясающая. Мы сейчас еще послушаем Анаит Каначан, которая как раз-таки исполнила партию вот этой самой русалочки, да, которая заманивала мальчишечку к себе на дно морское.
1: Я бы в ее пучину,
0: конечно, занырнул бы прям с удовольствием.
1: Ты рассуждаешь с точки зрения взрослого человека,
0: да,
1: а когда тебе 6, ты думаешь, уходи, пожалуйста.
0: Кстати, Анаит довольно быстро переехала в, по-моему, Грецию, и там прекрасно себя реализовала в качестве певицы. Ну, послушайте этот голос. Ну, это просто роскошь.
1: Оставайся, мальчик, с нами.
0: Будешь нашим королем.

0: Мне кажется, только у Жанны Агузаровой вот схожий голос.
1: Кстати, да.
0: По звонкости.
1: Да, очень похож к тембру.
0: Восторг, да.
1: Ну, у меня уже паническая атака чуть-чуть начинается, если честно.
0: Да?
1: Мне перед глазами этот мультфильм, я не...
0: Надо пересмотреть.
1: Ну, возможно, может нужно быть. Пересмотреть, но это то, что я пообещала не пересматривать.
0: Мне кажется, вот я «Масленицу» не очень любил. Мне вот она, Армен фильм, да, вот «Масленица», мне какую-то тревогу он навевал.
1: Да, как будто
0: вот этот не особо.
1: «Дед из третьей планеты».
0: «О, Таня третьей планеты». Кстати, тоже музыка там интересная.
1: Да.
0: Но ее можно было в космическую нашу «Одиссею»
1: Кстати, да.
0: направить. Вот.
1: Записываем.
0: Ну, а сейчас...
1: Элина Коффман запишет, пожалуйста.
0: Да, Элина Коффман, будьте добры, зафиксируйте. А сейчас хочется, значит, в Минск любви отправить немножко признание
1: дамы. Минск любви.
0: Да, тебе в Минске же понравилось?
1: Да, вообще
0: все
1: бесспорно.
0: Все примерно?
1: Примерно все, да.
0: Чисто, красиво.
1: Чисто, красиво, вкусно.
0: Очень гостеприимно.
1: Недорого, казино. Мне все понравилось.
0: Да. И белорусы сами по себе такие, знаешь, что ребята сдержанные очень. Они не то чтобы, знаешь, там вот это вот нараспашку, а очень так вот сдержанно, приветливо, гостеприимно, хорошо, четочка, все. Я почему так говорю? Потому что у меня футболку моднейшую там, значит, подрезали. Вот. Но все, если мы это уберем, то исключительно огромная большая любовь. Ну и, соответственно, усы белорусы — это отдельная моя большая любовь. Такая вот прям вот рычаги такие мощные. Ай! Ну погоди, волк на тракторе погнал. Скирды гонять. Я сейчас выкручу на всю вообще.

0: было.
1: Кто не подпевает, тот не слушает новое радио сейчас.
0: Да, там было ужасное сообщение одно про то, что я выхожу из машины. Но там милое предложение о том, что буду онлайн-вещание с телефона слушать. Одобряем.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, все, ладно, у меня пауза. Работаем, работаем. Проект «Что было раньше». Сегодня детские песни, детские воспоминания и так далее, и тому подобное. Сейчас короткий перерыв.
0: Да.
1: Ну, коротенький.
0: Ну, это чтобы вы успели вот там дела свои все сделать.
1: Ну, да.
0: И возвращаемся.
1: Тудым-тудым.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Да все без... нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Дэнни! Катастрофа!
12: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
11: Я своего друга в обиду не дам.
12: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
13: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсиков.
16: Но полезных.
17: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
18: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampirate.ru. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Так, все те, кто... А, секунду, наушники запутались. Так вот, все те, кто написали, вот как белка, что успела в машине, можно продолжать. Молодцы. Все, кто успели за эти 3 минуты перебежать, сменить локацию, но подключиться к нам, супер. Потому что у нас сегодня максимально добрый, я бы сказала, добрейший плейлист. Мы слушаем детские треки из мультиков, из фильмов, из спектаклей, из мюзиклов. Отовсюду.
1: И ты знаешь, если даже никто не напишет сегодня, просели все-таки вот эти вот эпистолярные истории о том, что я не могу выйти из машины, мы все равно этот выпуск сохраним в аналах истории.
0: Мне не нравится данная формулировка, в принципе.
1: Тебе не нравятся мои...
0: Да, не нравится.
1: Мое компромиссоориентированное настроение.
0: Абсолютно. В смысле, не будет сообщения. Ну-ка, чтоб все сейчас пошли в машину, неважно, если у вас ее даже нет, закрылись в ней и сидели.
1: Да.
0: До 19:55, как минимум.
1: Мы сегодня, да, продолжаем слушать песенки и погружать вас в элементы детской ностальгии. Вот не подростковой какой-то юношеской евроденс а-ля улю, а вот именно вот это самое.
0: Ghostbusters! Хочется хлопьев с молоком.
1: А я что-то
0: и утром проснуться в субботу смотреть.
1: Питер, Иган...
0: Не,

0: за то, что после того, как я немножечко поныла, все, значит, фотку из машины прислали, все отписали, что я в машине еду с работы, взрослая тетка кайфует под музыки, что, простите, русский не родной, сложно всегда, с музыкой, из мультиков на всю катушку, все молодцы, всех хвалю, Калининград на месте, Хабаровск тоже, что странно, удивительно, все
1: там
0: лучше.
1: Нам с Байкало-Амурской магистрали даже сообщение прилетело, что
0: психушка.
1: Слушают, представляешь, да?
0: Я в шоке.
1: Жир вообще,
0: все,
1: прекрасно.
0: Вы снова наши самые лучшие друзья на свете, я набью татуировку с инициалами каждого из вас у себя под сердцем.
1: Все правильно сделаешь. Ребятушки, я хочу напомнить, что перед тем, как заиграли вот эти вот охотники за привидениями, я вспоминал имена. Значит, Иган, Питер, Рэй и Уинстон. Вот его-то я как раз забыл, но искусственный интеллект мне напомнил, значит, имена всех четверых персонажей. А еще я хочу напомнить, что про роботов, искусственный интеллект и так далее... Не только Джордж Лукас, например, нам говорил, или какой-нибудь Стэнли Кубрик, но и еще режиссер Константин Бромберг. «Приключения электроников», все дела, да, ребятушки. Ну, а Елена Камбурова идеально исполнила. А вообще, кстати, вот все кудрявые блондины имели погремуху сыроежки в школах, интересно.
0: Не знаю, но вкус зарождался тогда, я чувствую.

0: сейчас человек...
1: Да, и человек без работы остался. Ха-ха.
2: Ха-ха. Ура. Лох.
1: Счастье великое, прекрасное и замечательное. Проект, что был раньше. Сейчас предлагаю погрузиться. Ну, в общем, информацию эту знают примерно все, что заставки к диснеевским вот этим мультикам пел Мурат Насыров. Ну что, послушаем немножечко.

0: Я это ты, ты это я.
1: И никого не надо, надо нам.
0: Да, ребятушки, короткий перерыв, после которого продолжение банкета ЧБР на новом радио.
2: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: на новом. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: А мы продолжаем. Какая жизнеутверждающая подложка, боже мой. Друзья, у нас сегодня один из самых добрейших вообще выпусков. Мы слушаем детские треки. Треки из мультфильмов, из фильмов детских. Вот это вот вся история. Поэтому... Ну, очень хорошо.
2: И ваше сообщение тоже почитываем. Вот Юля пишет: мне скоро 35, и я до сих пор боюсь мультик «Кентервильское привидение». А вот эти вот цепи, когда там...
1: Было, встречает, но мне, да, он очень нравился. Вот он не пугающий, он как раз какой-то завораживающий, я бы сказала.
2: Очень много супер таких качественных мультиков. И мне очень нравится детская киностудия «Остров сокровищ». Это просто блестяще. Потом «Победа-беда», «Капитан Врунгель», все дела. Mm-hmm. Это просто там «Бандиты Гастерит». Ты бери вот этих персонажей и гоняй по разным мультфильмам, как вот абсолютно актеров. Да. Было бы прям очень круто. Да. Вот, но, к сожалению, не совсем.
1: Доктор Айболит тоже, конечно. Доктор Айболит, да, это как вообще...
2: нет, да.
1: И его сестра Варвара ее звали, которая не очень любила животных. Mm-hmm. Как ее звали? Вот, и я вспоминаю не фильм, а именно мультик, который нарисован примерно так же, как «Остров сокровищ», «Капитан Врунгель», такой он очень
2: карикатурный. Да. И там они в Африке акулы, в Африке гориллы,
1: в Африке
2: большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать.
1: Блин,
2: не ходите, дети, в Африку гулять. А может быть, послушаем ее тоже?
1: Было,
2: а может быть, и нет, у нас еще целый час впереди. Вот, ну а сейчас из мультика «Тачки», да? Небольшой отрывочек.
1: Мультик «Тачки» мой любимый, один из моих любимых мультиков. Вот так вот, правильно? Потому что я очень люблю «Молни Маквина», когда я стану неприлично богатой. Вы, конечно, об этом не узнаете, но у меня точно будет машина, которая будет разукрашена под «Молни Маквина».
2: Маквина, она со Стивом Маквином как-то пересекается, нет?
1: Ну, это не придумывай.
2: Ладно, не буду.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, ребята, мы продолжаем сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Но сегодня у нас особенно добрый плейлист, он прям добрейший, потому что вчера был День защиты детей. Если вы слушаете в повторе, то он был на этой неделе в понедельник.
2: Ну или в любом случае он был 1 июня. Сегодня вот мы его берем и как будто бы воплощаем в музыке.
1: Все верно, все верно. Мы, значит, ностальгируем, вспоминаем, какое у нас было у всех прекрасное детство, яркое, любимое, вспоминаем все любимые мультфильмы. В общем, просто кайфуем, если
2: честно. Ну и в целом вообще вспоминаем любимые мультфильмы, которые можно в базу добавить. Или фильмы.
1: Да.
2: И пересматривать, ну, я не знаю, в компании кого.
1: Ну, кому? Решай свои. Нет, мне, на самом деле я понимаю. Я понимаю, да. Почему взрослые люди так сильно мечтают о детях. Они проживают детство заново. Вот у тебя родился ребенок, и ты сейчас будешь в ожидании, когда уже можно будет пересматривать все эти мультфильмы.
2: Но не учить уроки.
1: Ну, да.
2: Сейчас мы заглянем в мультик «Летучий корабль». Ну, максимально талантливейший.
1: Как и все советские мультфильмы.
2: Да, абсолютное большинство. Это просто вообще мега круто. Какие-то, конечно же, мы боялись.
1: Да.
2: Ну, вот есть эти
1: триггеры. Еще раз скажи мне, как он называется.
2: В синем море белые пени.
1: Ужасно. Просто да. Это вот эта рыба-русалка мне не нравится абсолютно. Она меня пугает.
2: Меня пугали какие-то авангардные мультики, где там, не знаю, Икар пытался забраться куда-то там по ступенькам.
1: Вот это тоже что упасть, вообще?
2: Там, и музыка такая прям играла.
1: Жуткая.
2: Там, жуткая, да.
1: «Тайна третьей планеты» мне очень нравится, но многие тоже ее боятся.
2: Многие недоумевали, почему там героиня... Дочка одного дяденьки похожа почему-то на другого дяденьки.
1: Не будем, не будем.

0: Это один из... У меня... Я очень много рассказываю про своих братьев. Вот есть Вася Малинкин, который абсолютно легенда уже. Знают, да. Его знает вся страна. Есть еще постарше Матвей Малинкин. И вот он очень любил этот мультфильм в детстве. Мы его смотрели миллиард раз. У него была раскраска с этим капитаном Врунгелем. Ну, то есть я все эти песни, и из-за этого, мне кажется, еще знаю настолько хорошо и настолько их люблю.
1: Слушай, я знаю, что у него есть татуза.
0: Да,
1: у
0: есть.
1: У Матвея, да. И вот у меня тоже есть из мультика, поэтому он может тоже этой тусовочкой что-нибудь там себе да и подкорректировать, подкрасить, подукрасить.
0: Не давай ему эти идеи в голову. Да. Он уже проколол ухо и думает проколоть бровь. Ну, в целом, молодость, она на той молодость. Пусть делает.
1: Еще есть сосок и пупок.
0: Остановись!
1: Ребят, вот смотрите, под существующую погодную обстановку, мне кажется, лучше не придумать. Сейчас бы на яхте пить
0: сейчас
1: коктейл
0: бы
1: еще,
0: да? Вот хочется вот чего-то вот простого, все. Роскошной жизни, вот как-то
1: перстни,
0: так, по мелочи.
1: Вот это вот все.
0: Да, и много денег.

0: Ой, у меня чуть следующая песня не заиграла. А нет, ее никаких, хочется, да.
1: Никаких фальшстартов.
0: Прелюдию обязательно, да.
1: Потому что мы о ней, естественно, уже поговорили. Это было в предыдущем часе. Я уже запуталась, когда это было. В общем, мы о ней как будто бы только что начали говорить, вспоминать, рассуждать, ставить или не ставить.
0: И восхищаться, потому что когда мы услышали вот это многоголосие в одной композиции, поняли, что это должно быть изюминкой. Хотя сегодня любой трек бери и создавай для него отдельную программу. Это проект, что был раньше на Новом радио, сегодня детские треки.
1: Мне еще нравится, что во всех этих...
0: Которые нравятся взрослым.
1: Это, кстати, это правда, абсолютно. Не только потому, что оно тебя отсылает в какую-то вот ностальгическую вот эту вот пелену, но мне очень нравится, что помимо того, что они классно поют, у них всегда есть какие-то прелюдии разговорные.
0: Есть разговорные прелюдии. Более того, насколько музыкальные партии, вот ты как музыкант, ты же понимаешь, что это вот, ну, не какая-то там пинь-пинь-пинь, чтобы вот понравилось ребенку, и он потом вот подсел, 3000 раз переслушал. Нифига.
1: Это не круто. Песня свинки Пеппы. Это прям хорошо.
2: Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник Бармалей.

0: он бегает по Африке и кушает дитя.
1: Гадкий, нехороший, жадный барбалей.
2: Ребятушки, спасибо за вашу активность в социальных сетях. Какие же вы вот эти вот гивочки находите? Мама, не горюй. Вот, ну, и немножко сообщений тоже прочитать хочется. Сейчас прям я это делать и буду. Булат пишет: молодцы, жгите, я на работе слушаю, подпеваю, танцую. Ну, не станки же слушать, как шумят. Дальше от Анюши: я сейчас на работе, не могу остановиться танцевать. Алсу пишет: что же вы делаете со мной? Почти час я рыдаю. Продолжайте.
3: Вот, ребят, это все правильная реакция на этот плейлист. Именно этого мы и добиваемся, чтобы вы рыдали, смеялись, танцевали и, главное, были довольны. Самое, кстати, время мы ни разу не сказали за сегодня про повтор. Я так по касательной прошла, но самое время напомнить, что повтор будет в субботу с 6 до 8, как всегда. Помимо этого, вы заходите кое-куда, пишите «Усатая пушка», и там Усишкин выкладывает себя в трусишках, а еще все архивы...
2: В картузе бриллиантов я тут себя выложил, и 10 человек отписали.
3: Ну, не готовы были. Не готовы были. Архив всех выпусков, абсолютно всех выпусков ЧБР найдете у него. Также в Яндекс.Музыке вводите Эви Лэмп, ставите сердечко обязательно. Без этого вообще нет смысла начинать это действие. И там тоже найдете все повторы.
2: Мне кажется, вот эта вот фуражка черная в бриллиантах моим усам очень подходит.
3: Я думаю, это вещи, которые не нужно говорить в федеральном эфире на всю страну.
2: А что такого?
3: Ну, не надо.
2: Хорошо. Фуражку Сергей Зверев забыл. Что такого-то? Хорошо. Ладно, возвращаемся в детство к тем самым мультикам, которые, вот, например, «Остров сокровищ», мой любимый мультфильм, он изобилует вставками киношными. Фестиваль, вокальный инструментальный ансамбль, ребята там под пиратов, значит, нарядились и поют. В детстве почему-то не хотелось этого.
3: Да, мне вообще не нравилась эта часть.
2: А сейчас, когда Эви услышала, что я вот немножечко на подложечке так крутанул, она говорит: обязательно.
3: Потому что, друзья, это то, что тоже на подкорке. Как это можно не поставить, не послушать? С ума сошли?
4: Все герои данной

0: меня есть друг Пашка Судаков, у него, значит, студия дизайнерская. И одно время у него был сотрудник, который рисовал вот эти мультфильмы.
1: Вау.
0: Ты представляешь, он «Остров сокровищ» рисовал в начале 80-х. Вау,
1: я просто еще сказать.
0: Жестко обалдел, конечно.
1: Нет, это
0: когда ты услышал, ну а что, правда, люди же работали. И вот самое обидное, что страна не знает героев в лицо.
1: Ну да, имен, и вообще, да. Как, что это за люди.
0: Вот, не знаю, Гарри Бардин будет идти, автор кучи
1: никто
0: мультиков,
1: не узнает.
0: И не узнает большинство.
1: Так он
0: да.
1: Не Егор Крид, чтобы узнавать тоже.
0: Да.
1: Придумаешь, что говоришь,
0: Егор,
1: блин.
0: Егор Крид, ты здрасте, надо.
1: Вообще, блин, не думай, что говоришь, трэш, блин, вообще.
0: Следующего чувачка, может быть, бы и узнали, но лучше его, конечно, как такового не знать. Вообще. Черт он. Да. И пусть сидит дальше, но песня красивая.
1: Я забыла, что...

0: По-моему, неплохо.
1: Очень хорошо.
0: Александр Павленко напомнил еще один турбо-психодел мультфильм «Контакт», и мы его после рекламной паузы вам напомним. All right?
1: All right.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Оставь зеленый след.
5: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
9: Предложение ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое.

0: новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
3: Мы продолжаем. А этот трек сейчас слышали только в Москве и в интернете или везде?
4: Именно так, только
3: друзья,
4: в Москве и в интернете.
3: Я вам сочувствую, потому что мы слушали про отца, отца, отца, отца, такая-сякая сбежала из дворца, такая-сякая расстроила отца.
4: Ну, люблю. А теперь я забуду в повторе эту песню поставить и...
3: Ой, тогда все будут писать, это что, повтор? Каждую субботу одно и то же. Я пишу пост, пишу буквами. Друзья, сегодня в повторе ЧБР мы слушаем то, что слушали во вторник.
4: Это что, повтор?
3: И несколько человек, так это они в записи, все понятно, блин, я думала и прямой эфир, халтурщики. Так, вы давайте, настроение не портите мне, ага. Собрались.
4: Не, на самом деле мы все же записываем, и это тоже сейчас записи.
3: Конечно, нас тут вообще нет.
4: Да.
3: Нас вообще не существует.
4: Ты до сих пор в Турции.
3: Да.
4: Я до сих пор в декрете.
3: Конечно. Ребят, мы голограмма. У вас голоса в голове.
4: Мы слушаем сегодня песни из детства. Да,
3: все так,
4: мы записали
3: все так
4: заранее. Вот, и нам напомнили про мультфильм «Контакт», который я периодически вспоминаю. Он у меня все тоже к разуму, потому что в детстве, когда я собирался в школу, его по телевизору показывали. Я ел какой-нибудь бутерброд с сыром, и вот этот смотрел мультик.
3: А у тебя
4: представляешь,
3: что?
4: На улице темно, у тебя, значит, сейчас ты в балоневых штанах пойдешь, поэтому вот прям вот это все. Да. И перед этим ты посмотрел этот мультик. Ну, с каким ты настроем идешь в школу?
3: Ощущается, как несварение, если честно.
4: Ну, около того. Поэтому сейчас мы вам это несварение немножечко оформим и напомним. В общем, мультик «Контакт». Идет художник по заставке Windows 95, зеленая травка, вокруг все синее небо, луга, озера, все дела, и он уже босичком что-то там нарисовать собрался. И тут появляются инопланетяне, и начинается лютая какая-то история. Психодел просто жесткий. И потом они начинают пытаться наладить контакт.

0: друзья.
1: Если что, радио не сломалось. Но это вот как раз-таки в копилку тех самых мультиков, которые, конечно, талантливо нарисованы, но немного пугают. Я не воспринимаю их как мультфильмы для детей.
0: Ну да, да, наверное, это не как мультфильм для детей, но он про добро и в душу проникает.
1: Да.
0: Контакт, вот они пошли.
1: Ну вот они уже друзья.
0: Да.
1: Все супер. В целом, финал хороший.
0: Идут так же красиво, как Тимон и Пумба.
1: Нет, а что происходит? У тебя что? Тебя Саш Титов укусил? Мы теперь будем каждому треку так подводиться. Идут так же красиво, как Тимон и Пумба. Все вы помните этот самый мультфильм.
0: Хорошо, я всегда должен добавить вот эту вот ложечку, да? Всегда.
1: Да.
0: Даже вот в детский плейлист возьму и добавлю. А кто-нибудь переводил песню «Акуна Матата»? Ну, а ты знаешь, что Пумбу из тусовки выгнали? Из тусовки бородавочников его изгнали за пердеж. Ты представляешь? Вот да, даже такое, даже бородавочники могут за это изгнать.
1: Нет,
0: из тусовки.
1: Мне почему даже в детский выпуск ты это вот впихнул?
0: А из песни слов не выкинешь, как говорится. Вот слушайте, ребят.
2: Акуна Матата.
0: Акуна Матата.
2: What a wonderful phrase.

0: может быть, еще одну песенку из «Короля Льва» послушаем, что нам жалко, что ли?
1: Ну, есть раньше, та, да, которую нельзя не поставить.
0: Которую
1: сегодня
0: нельзя не поставить. А есть и актеры, которых тоже нельзя еще раз не упомянуть. Вот, например, Гарханян, какие только мультики он не озвучивал, в каких только фильмах не снялся, да? А пел не так часто. Вот, например, его Джон Сильвер в «Острове сокровищ» без композиции. Угу. Вот, но он там говорит уже, да?
1: Выразительно.
0: Что живые позавидуют мертвым. Ха-ха-ха-ха. Вот, но мы сейчас не эту песню будем слушать. Куда добрее с его голосом.
1: Нет, опять. Куда добрее. А, ну это другая песня. Я думала, что будет про доброту. Все, отстаньте. Так это она есть.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: доброта.
1: И что, я тут буду сейчас слезами умываться? А я взрослый мужик, хочу и плачу.
2: Все вот нормально, вот. Ты делаешь все правильно, ты не один такой.
1: Да, все ребятушки, такие. Но сейчас слез будет еще больше.
2: Ну а что, я говорила вам про треки «Детские травмы», мы не можем от них никак избавиться, потому что все-таки это, ну, культурный код, это треки, которые ассоциируются у многих с детством, поэтому следующая композиция, ее, конечно, я не знаю, с комом в горле можно только слушать, особенно когда ты вырос и можешь понять, во что превратилось то самое прекрасное «Далеко», скажем так.
1: А ты когда узнала, что Саша Титов нас слушает, решила,
2: да, я
1: тоже
2: решила
1: подыграть?
2: Молодец. Я решила немножечко порадовать нашего программного директора и показать, что я настоящая радиоведущая. Значит, трек исполняет Татьяна Досковская. Дальше мы прочитали всю справку, и она на самом деле суперизвестная про то, что хотели, чтобы исполнял детский хор, потом хотели, чтобы исполнял юная вокалистка, потом нашли все-таки ее голос. Она очень редко указывалась в титрах, потому что у режиссеров была вот эта вот идея и задумка, чтобы зритель представлял и верил, что все партии поют актеры. И чтобы не было сомнений, не всегда указывали в титрах. Но я вам этот секрет раскрыла, если вдруг вы не знали.
1: Скорее всего, и не знали.
2: Я не знаю, что говорить.
1: Кто сейчас посмеет убавить...
2: Друзья, нет.
1: То у того нет сердца.
2: Трехминутный перерыв на слезы. Прямо сейчас.

0: эмпаты, перехнычка.
1: Мне больше нравится от Рената. Я ведь пел в детстве «Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко». Я просил по-человечески: «Прекрасная далека, какого черта?»
0: Что-то не срослось?
1: Видимо, что-то не срослось.
0: Ну ладно, еще все лето впереди, чтобы исправить ошибки, которые были созданы до.
1: Не переживайте, друзья, все будет, да, все уже хорошо, будет тоже все хорошо, я вам обещаю. Давайте, вытирайте слезы. Просто повзрослели.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
9: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
10: Мы продолжаем, мы уже аккуратно так приближаемся к финалу. И вот каждый раз, когда остается мало времени, но все еще много треков, выбрать, что мы точно хотим поставить. Потому что сразу же начинают накидываться какие-то новые варианты, и один лучше другого, и ты понимаешь, что...
11: А как мы без этого обойдемся, да. Без этого как обойдемся и так далее и тому подобное. Мы всегда заикаемся про вторые части, ну и иногда даже и делаем их.
10: Поэтому мы просто в очередной раз скажем, что можно смело делать вторую часть детских треков, вторую часть ЧБР на эту тему. Но будет она, когда она будет, когда-нибудь точно будет.
11: Ну, кстати, это вторая часть.
10: Нет, неправда, неправда. Нет.
11: Исключительно.
10: Вот именно, там были саундтреки из мультфильмов.
11: Исключительно из мультфильмов,
10: а здесь...
11: Там были Капитан Пронин, например.
10: Да. Это немного другое. Мы немножечко переобули ее, и это все-таки что-то новое. Апгрейд,
11: рестайлинг.
10: Поэтому, друзья, мы же на радио работаем, вы что думаете? Мы не придумаем, как это все объегорить, обмануть?
11: Вот именно. Сейчас мы будем слушать Ольгу Рождественскую, а представлять Яну Поплавскую.
10: А-а-а.
11: Объегорили?
10: Объегорили.

0: 38 попугаев и одно попугае... попугайчье перышко.
1: Ой, скинули фотку Поплавской из мультика. Боже, ну какой вообще просто
0: очаровательный ребенок,
1: ангельский
0: вообще,
1: ребенок. Да. Удивительно. Я не могу, друзья. Мы еще вспомнили песню «Звездочета» из этого же фильма.
0: Тоже Ольга Рождественская.
1: Очень красивая песня.
0: И другие замечательные актеры, да, поют. Но ну, не будем же мы вот только сейчас
1: концентрироваться. Ну да, понятное дело. Но вы сами
0: Айболита
1: послушайте.
0: Вспомнили, да. Вспомнили сегодня.
1: Капитана Врунгеля.
0: Врунгеля вспомнили,
1: Фунтика,
0: конечно же. Фунтика.
1: Летучий корабль. Буратино. Ой. У нас огромное
0: даже
1: вообще.
0: Даже мультфильм множество. «Контакт» вспомнили.
1: Ну, что можно было бы пропустить, как в «Белой пене», но ладно.
0: Ну, как ни крути, даже «Черный плащ» сегодня был. Но надо признать, что дети 90-х без вот этой заставки себя чувствовали не очень полноценно.
1: Поддерживаю.
0: Потому что, ну, сейчас все будут подпевать.
1: Дети 90-х именно. Потому что твое поколение вряд ли.
0: Ну, я смотрел... И полные версии тоже. Да, там еще попугай Яго был плохой.
1: Да.
2: Я из тех дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. Яйцо там с утра обжигают ветра, с той пустыни они несут. Солнце с запада там добежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре.

0: верно подметили, что это тест на возраст. Я специально делаю акцент, потому что мне кажется, что старшее поколение, ну, не разделит того трепета и восторга, который испытываю, например, я. Потому что я помню. Мне очень нравится мультик про Аладдина.
1: Ну и вообще офигенно нарисован.
0: Да, классный, классный.
1: Персонажа вот прям каждого бери. Уилл Смит, тебе еще нравится, что играл Джина, да, чуть позже?
0: Да, но, кстати, я хочу сказать, что фильм, который вышел позже, не такой прикольный, как мультфильм. Но это вообще история избитая и известная, потому что, например, с «Королем и львом» такая же.
1: А, ну когда, да, переделали.
0: Ну, лично на мой вкус. Они сняли уже и настоящих животных, и там вот эти вот нано-гига-ультра-мега-технологии, но не было такой души, когда вот ты смотришь этот мультик, и у тебя очередная, что, детская травма.
1: Ты сейчас говоришь так же, как люди, которые электронные книжки читать не могут. Нет, мне надо шуршание страниц.
0: Конечно.
1: И запах типографии.
0: Нет, электронная книжка — это вообще дурость какая-то. Я не знаю, ты дофига путешественник, что ли, боишься? А нет, я вообще не могу понять, а зачем она? Компактно, удобно, можно 100 книг в одну закачать, штуку и читать. Нет?
1: Да, мне сейчас стыдно признаться, но я уже давненько вообще книги не читал. Да.
0: Не осуждаю тебя.
1: Ну, не то чтобы прям давненько.
0: Ну, подожди, я думаю, что
1: в год я, может, осиливаю, но...
0: Нет, дай себе время. Скоро в твоем репертуаре появятся все детские сказки, которые ты будешь читать с удовольствием. Поэтому не переживай. Букварь. Начнешь сначала. В этом ничего плохого нет.
1: Все так, ребятушки. Сегодня в проекте «Что было раньше?» детский плейлист на 100%. Переслушать его можно там и в канале «Усатая пушка», и где там у нас...
0: В Яндекс.Музыке и в субботу.
1: Эбиленд.
0: Я хочу сказать и обратиться к нашему главному архивариусу, без которого мы, конечно же, никак не можем прожить. Госпожа Элина Кофман. Милая Элина, огромное количество треков накидали в чате, в том числе ты, и вот и Белка, я все это вижу. Мне очень хочется, чтобы мы сделали вторую часть, поэтому будет здорово, если все будет зафиксировано и как-нибудь ненавязчиво нам напомнено где-нибудь в середине лета, когда мы будем скучать и думать,
1: когда
0: что
1: мы будем
0: же
1: в школе
0: будем
1: готовиться, да?
0: Да, чтобы мы взяли да повторили.
1: Ну а сейчас прощаемся, друзья. На сегодня ЧБР офф. Вы лучшие.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: kirilliriko.ru.
1: Новые на новом.
2: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Без последней пяти минутки почти два часа у нас был непрерывный детский плейлист на новом радио. Переслушать можно будет в субботу в это же самое время. Ну, а сейчас возвращаемся к доброй лунной, к Мэри Гу, к Андрею Губину, к елочке. Ну, в общем, все на месте.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться?
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: Вижу по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Что-то я прям заслушался, давненько этого не было, видимо, по работе соскучился. Эйлок и Халит на новом радио, Данил Михайлов тоже на месте. Самое приятное, что на новом ты, обещаю максимально подходящий музыкальный аккомпанемент твоему вечеру. И хоть и известно, что от Калининграда до Владивостока новое где... Да, везде. Но когда откуда-то с Байкало-Амурской магистрали прилетает сообщение или из Хабаровска, или из Зеленоградска, что в Калининградской области, думаешь, вау, ребята, ребята, как круто, что мы вместе. Красивого вечера, ночи, а, наверное, других вариантов сейчас и не пожелать. В общем, всего самого крутого, это новое.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
8: Оставь зеленый
9: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Моя игра, новая. Моя игра,
14: это вот это.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.nuradio.ru

0: 11 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Ребятушки, напомню, что одна из магий радио – это то, что ты слышишь песню, о которой даже подумать не мог, но получаешь жесткое удовольствие. Ну, или мягкое удовольствие, нужно подчеркнуть. А когда это произойдет? Я думаю, минут через 7-100%. Но в целом и сейчас тоже никто не против того, чтобы получать удовольствие.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио.

Радио. Новое радио.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

И даже когда ты супер-мега-талантливый автор огромного количества хитов и основатель группы The Killers Брэндон Флауэрс, вдохновиться гением Джимми Саммервилла не возбраняется. I can change, или же tell me why.

0: Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Симпатичные строки вижу в календаре нелепых праздников. Значит, первая строка гласит, что сегодня день лысых мужчин, а следом за ней идет Всемирный день блудниц. Я знаю, о ком-то ты сейчас подумал, но я о нем не подумал, потому что я целомудренный.

0: Всем привет, это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Мы снова танцуем.

Вот как девушки представляют себе простые слова? «Извини» или там «люблю, куплю и полетим». А на самом деле простые слова, я тут побуду зануда, это слова, которые состоят из корня. И все, без приставок, без суффиксов, даже без окончаний. В общем, дом, вода, город, степь. Степь да степь кругом, путь далек лежит. Не знаю, зачем я эту песню вспомнил, учитывая, что, ну, не знаю, и дороги сейчас вполне себе степь напоминают. С пункта А в пункт Б доберешься без вопросов. Красивого вечера тебе, наверное, еще пока. И шикарной ночи. А если ты в Хабаровске, во Владике, то уже и доброго утра пожелать тоже можно. Все, Данила Михайлов был за старшего до сего момента, ушел искать Артю.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Новое радио. Новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыка.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.